Хит-ФМ «Калуга». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: пищеварения. По словам столичных медиков, запоминание сложных мелодий и текстов дает нервной системе необходимую нагрузку, что является отличным тренажером для памяти. Помимо этого, регулярные занятия вокалом улучшают работу легких и общее состояние кровеносной системы. И все это за счет глубокой вентиляции и насыщения тканей кислородом. И, наконец, эксперты отмечают, что пение не только дарит нам уверенность в себе, но и считается эффективным методом борьбы со стрессом. Ведь когда мы поем, то организм сбрасывает накопившееся напряжение и стабилизирует самочувствие. Любители петь в караоке, берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: строчки главного хитового чарта на Радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Кункс, Galaxy.
1: Второе место.
2: Dave and Dams, Rain Dance.
1: Первое место.
2: Alan Walker, Broken Strings.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Спорт.
1: Если вы часто раздражаетесь по пустякам и не способны адаптироваться к любым нагрузкам, что в итоге приводит к очередному стрессу, то медики настоятельно рекомендуют начать заниматься спортом. Британские ученые провели масштабные исследования и пришли к выводу, что силовые тренировки считаются одним из лучших способов борьбы со стрессом и депрессией. Эксперты также отметили, что чем сильнее наши мышцы, тем устойчивее психика. А все потому, что физическая сила напрямую связана с работой гиппокампа, области мозга, отвечающей за эмоции, память и устойчивость к стрессу. Так что, если вы хотите улучшить свое самочувствие, то начинайте день хотя бы с 10-минутной зарядки, которая позволит вам чувствовать себя хорошо. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Genius. Искусственный интеллект. Современные нейросети используются нами не только для поиска информации и решения простых повседневных задач, но и начинают помогать в расшифровке медицинских показателей или, например, в сфере права и финансов. А вот насколько им можно доверять в этом плане, решили выяснить совместно сразу несколько команд из американских университетов. Во время исследования были проверены несколько ключевых навыков крупных нейросетей – способности отличать правдивую информацию от ложной и умение давать аргументы на основе фактов. Оказалось, что алгоритмы пока не очень надежно распознают манипуляции, поэтому доверять их советам в решении важных вопросов пока не стоит. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на kuper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Лайфхак.
1: Храните деньги в сберегательной кассе, а любимый парфюм в холодильнике. По словам экспертов, холод помогает парфюму дольше сохранять оригинальный запах. Все дело в том, что низкая температура замедляет окисление и химические реакции, а отсутствие света и жары защищает аромат от разрушения. Особенно полезен холод для цитрусовых и натуральных ароматов, поскольку они сильнее реагируют на тепло. Ну а теперь обращаюсь к мужчинам. Не удивляйтесь, если в вашем холодильнике овощи неожиданно начали соседствовать с духами. Ну, вот таким вот нехитрым способом ваши любимые женщины пытаются сохранить семейный бюджет. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: Семь часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова. Утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Бонжур, здрасте.
2: Здравствуйте, бип-бип. Мы приехали. Мы приехали в ваши утренние сборы. Сейчас будем вас будить, наряжать, заряжать. И, в общем-то, классно проводить время.
1: Как говорится, каждому в ухо по хорошему настроению.
2: Это точно, 20 мая. Сегодня у нас среда. Среда пришла, неделя прошла. Экватор недели. Радуемся этому событию. Ну и, конечно, радуемся лету, которое уже наступило. У нас так точно, даже несмотря на то, что 20 мая.
1: Ну, кстати, лето, да. Все. Лето, да. Лето. Официально лето началось в Москве.
2: Мы зафиксировали. Сегодня есть кое-какие праздники. Знаешь, странные. Я не знала, что они вообще, в принципе, отмечаются. День средства для мытья посуды.
1: А почему ты удивляешься? Есть, например, день губки. Есть день, не знаю.
2: День
1: там,
2: мела.
1: День радио.
2: День карандаша.
1: День карандаша.
2: Да, день радио. Ну,
1: день грифеля.
2: Праздники абсолютно.
1: Пожалуйста.
2: Не, вообще, если так задуматься, конечно, все-таки без него бы мы не смогли справиться. Вот я много раз пробовала без средства для мытья посуды помыть посуду, не отмывается.
1: Странно ты ешь просто. Я потому что у меня его, знаешь, я тебе скажу честно, его как не было в доме, так и нет.
2: Серьезно?
1: Без шуток вообще говорю.
2: Ты не ешь, что ли?
1: Я ем просто посуду.
2: Нет тарелок?
1: Посуду мою просто сразу.
2: И водой?
1: Не, есть лайфхак. Есть лайфхак. Значит, смотрите. Если надо, расскажу. Значит, берете.
2: Конечно, хозяйка.
1: Идете
2: расскажите.
1: В магазинчик любой совершенно. Покупайте самый дешевый, вот этот, как называется, который, когда бреешься, ну, намазочку себе на лицо делаешь. Вот.
2: Такой, пена.
1: Кисточка такая специальная, кисточка. Мужская. Да, вот. Ага. Покупаете ее, никаких губок не надо. Значит, просто чуть, вот просто берете горячую воду, чуть-чуть смочили тарелочку. Вот, капельку можно добавить этого жидкого мыла, ну, чтобы смазать. И пошел. Все, смыл, тщательно помыл эту кисть, помазок это называется, помазок почистил, все готово. Вот, прекрасно.
2: Теперь у меня есть друг, про который я буду рассказывать в теме «Ваши знакомые со странностями».
1: Да, помазком бреет тарелки.
2: Это очень странно.
1: А, кстати, после гречки можно, знаешь, ты помазком помазал и бритвой прошелся по тарелке. Сбрил все сухое.
2: Что у нас в этом часе?
1: Поговорим про возраст. Ну, раз уж заговорили про бытовые истории, то поговорим еще и про яичницу. Вот. Ага. Двига Лопес будет в этом часе. Наша физкульт-минута и IQ Battle. Это игра, в которой мы разыграем призы от

0: радио Хит ФМ.
1: Адам Потерешкова здесь на месте. Всем доброе, бодрое утро.

0: радио Хит FM. 7.09 в Москве. Всем доброе бодрое утро.
1: Россияне могут считать себя молодежью до 39 лет. Теперь
2: я
1: вот
2: видела
1: так
2: эту новость. Это прекрасно.
1: В Минздраве заявили, что продолжительность жизни увеличивается из-за чего сдвигаются границы возраста. Люди стали медленнее стареть, хорошо выглядеть и сохранять высокую активность. При этом официально в стране молодежью считают людей от 14 до 35 лет.
2: Да, я помню, это тоже было зафиксировано.
1: А что ты радуешься-то?
2: Я знаю, почему так произошло. Во всем виноваты миллениалы.
1: Я думаю, сейчас скажу, во всем виноват бег.
2: Нет, миллениалы. Я тоже буквально вчера увидела забавную новость про то, что миллениалы сейчас выглядят на 10 лет моложе. И вообще шикарно выглядят. И у них, конечно, есть всякие проблемки. Но они же как раз вот в этом возрасте. Понимаешь?
1: Они внутри. Кого волнует, что у тебя суставы хрустят?
2: Да.
1: Визуально ты мелкий.
2: Потому что миллениалов 36 выглядит как на 25.
1: Так это же отлично.
2: А 40 на 30.
1: Вот, а в 50 на 12 вообще.
2: Нет, ну меня это радует. Я понимаю, почему ты так грустно об этом говоришь.
1: Наоборот, я рад.
2: Ты уже как бы уже ничего не поделаешь.
1: В смысле ты-то? А ты что?
2: А я еще в предел.
1: Да?
2: Да.
1: Ну, эх, молодежь, вот так вот буду говорить каждый раз, когда ты будешь чуть-чуть. Что с этой молодежью? О чем с ними говорить? Еще скажи, что ты зумер.
2: Нет, называй меня малая.
1: Малая?
3: Реклама. Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Откройте для себя новое направление для летнего отдыха «Сибриз Баку». Всего 3 часа прямым рейсом, и вы на Каспийском побережье. Апартаменты и виллы для всей семьи. 7 километров песчаного пляжа. Незабываемая гастрономия и море возможностей для активного отдыха на любой вкус. Проведите идеальное лето в Сибриз. Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
10: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Fun Day. Fun Day – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
11: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 16 минут в российской столице. Физкульт. Привет, человек!
2: Привет, человек! Привет, спортсмен! Сегодня будем мы варить зелье, а точнее делать упражнение, которое так и называется. Можно, кстати, выполнять вместе с подружкой, как это сделала и я. Делаем планку. Лягте на живот, встаньте на локти, предплечье, локти строго под плечами. Соедините кисть в замок или положите ладонь на пол. Тело прямая линия, да? Пресс и ягодицы напряжены, поясница не прогибается. Все это старт, как раз вот планка на локтях. Далее мы начинаем сгибать одну ногу, причем мы подтягивать колено к груди, то есть сбоку, в стороны, по очереди. Все.
1: То есть в планке просто откидываете кота просто и все.
2: Кота?
1: Ну, стоя в планке, ногой отталкиваете кота.
2: Ну да, он то справа, то слева.
1: Да, интересно, интересно.
2: Вот. И вроде бы ты стоишь, не двигаешься сильно, а
1: ну, ведь,
2: да,
1: так же,
2: с другой
1: наверное,
2: стороны,
1: так
2: у
1: сложнее.
2: Тебя все тело работает, конечно.
1: Так сложнее стоит, да?
2: Да,
1: мне,
2: да.
1: Мне кажется, проще.
2: Не-а.
1: Заходите в группу Hit FM ВКонтакте, посмотрите, как делать это упражнение. Вот. А также заходите в мессенджер Макс. Вот там тоже в группе есть это видео. Вот хорошие, яркой тренировки. Но, кстати говоря, забыл совсем рассказать. Если вам нужна еще музыкальная какая-то часть для ваших тренировок, ребятки, есть сундучок с музыкой. Вот находится он на сайте hitfm.ru. Называется это онлайн-радиостанция Двигалопс. Там собран самый шикарный плейлист для тренировок. Вот Джонас Блю и Джонас даже оттуда вот мы взяли.
2: Да, классный трек. Зарядка начинается.
0: Двигай, Лопес.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Ой-ой-ой-ой-ой, у меня сейчас случилось дежавю, представляешь, Адамов?
1: Что?
0: Была у меня такая компьютерная игра в детстве. Вот я в Sims играл, да, я много раз говорила. Mm-hmm. А была еще, когда ты можешь создать звезду, то есть певицу. Или певца. Не
1: такая?
0: Помню, но вот как это стар, что-то такое. В общем, в чем смысл? Ты становишься продюсером артиста в этой игре и всяческие манипуляции там делаешь, наряжаешь, устраиваешь, отправляешь учиться. Ну, такой а-ля Sims, только вот именно такой в звездной среде.
1: А называется она «А ты точно продюсер?»
0: Да нет, она так и называется. Так вот, как раз, когда ты устраиваешь свое первое шоу, первый концерт, там вот похожая музыка была. И твой вот этот аватар, он такой еле двигается. А если ты его не научила танцевать где-нибудь там в школе танцевальной и не отправила, то он очень плохо двигается.
1: Какие интересные у тебя тамагочи были.
0: Да, ты знаешь, это была очень медленная игра. Я жутко бесилась, когда в нее играла.
1: Ну а раз мы заговорили об играх, давайте поиграем в IQ Battle. Прямо сейчас звоните к нам в студию. Звездочка 107.4. Это короткий номер для звонков с мобильных телефонов. Нужны два слушателя, как обычно, поэтому играем с первым и со вторым дозвонившимися. Удачи!

0: 7.33 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ. Мы играем в IQ Battle.
1: Прямо сейчас будем играть. У меня на связи, значит, Михаил из Ангарска. Миханя, привет.
2: Здравствуйте.
1: Миш, скажи, пожалуйста, ты сегодня утром какой-нибудь ритуал создал, что тебе так повезло, и судьба тебе повернулась телефоном правильно, и ты дозвонился?
2: Да нет, так же. Это жену на работу, детей в школу, в садик.
1: Так это и есть ритуал. Избавился от всего, и теперь, как пел Кипелов, ты на несколько часов свободен.
0: Да, конечно.
1: Вот, ладно.
2: А я еще и в отпуске.
1: Ой, знаешь, мог бы и не хвастаться сейчас, знаешь, в отпуске он.
0: Сейчас тебя в семье не любят больше
1: всего.
0: Сейчас
1: дети придут, уроки будешь делать в отпуске он.
0: А, кстати, его школа-то заканчивается.
1: Да что ж такое, это все против. Ладно, Миша, хорошо. Против тебя будет Алексей из Белгорода. Леш, привет.
0: Леха, привет.
1: Леха сорвался, ничего страшного.
0: Леха убежал.
1: Так, Миш, смотри, у нас есть правило, когда человек играет один. Значит, давай так, у вас в Ангарске же сейчас, если я не ошибаюсь, 12, ну там плюс-минус 12:30 где-то, да?
2: Да,
1: верно. Вот, смотри, тогда в таком случае мы сейчас зададим тебе вопрос. Вот, и тебе твоя задача за 30 секунд накидать хотя бы 12 ответов минимум. Вот, и накидаешь 12, значит, соответственно, забираешь приз. И у нас сегодня, кстати, знаешь, какой приз? Сейчас тебе расскажу. В отпуске он. Значит, смотри, специально для тебя отпускник. Значит, фирменный спортбокс радио Хит ФМ, в котором куча всего классного. Бутылочки для воды, резиночки, чтобы тренировать. В общем,
0: я все лично протестировала.
1: Жена увидит, если... Если у тебя есть пружина любви, и жена скажет, ты выиграл спортбокс и не занимался, будут проблемы. Готов бороться за него?
2: Да, готов.
1: Поехали. Итак, значит, вопрос.
0: Вопрос. Куда обычно сбегает мужчина? Поехали.
2: Бар, гараж, к друзьям на шашлыки, на охоту, на рыбалку, к теще, к маме.
1: Но.
0: В командировку.
2: Да, в командировку.
0: В машину.
2: В машине тоже люблю потусить.
1: В казино.
2: Да, на крайняк на работу и в сауну, в казино.
1: На фотосессию.
0: В баню.
2: Не, в баню.
1: Бери ответ. В спортзал.
0: Кстати, да.
2: В спортзал редко хожу.
0: В банк. В банк.
1: В банк.
0: А почему нет?
1: Просто куда сбегает? Куда-то.
0: Когда ты жене говоришь, что ты уходишь в банк, ты можешь быть свободен на часа два.
1: Мне знаешь, что понравилось? Михаил вообще не напрягался. Ты знаешь, какие-то ответы. Говорит, нет, это не подойдет. Вот, посчитал, видимо, до 12, до 16 ответов.
0: Он просто понял, что ему придется заниматься спортом, потому что он забирает подарок.
1: Вот так вот, Миша. Фирменный спортбокс все равно отправляется тебе. Ну, на самом деле, классная штука, полезная. Правда, тебе говорю. Вот, занимайся спортом. Спасибо тебе огромное за звонок. Хорошего и легкого дня тебе.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-Банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
15: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: 7 часов 45 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня долго-долго думали, чем позавтракать. Я такой, а вот она, новость прилетела.
1: Ты же хочешь сказать идею?
0: Про кокошки.
1: А, ну давай, рассказывай.
0: Сказал ты еще ужасно.
1: Звучит как-то да.
0: А, в общем, тут нам представили робота, который сам готовит яишенку.
1: Ой, это хорошо.
0: Яишенку, представляешь?
1: У него желток не расплывает.
0: 7 разных вариантов, в том числе глазуник.
1: Вау. Ага, вот, то есть, отлично.
0: Робот выглядит очень... Кстати, сам робот выглядит очень стильно. В общем, загружаешь яичко или два, и он сам аккуратно ломает, нужно пододвигает...
1: А он прям как робот-робот, такой человекоподобный, или просто какой-то, как этот стоит, как его, микроволновка?
0: Ты,
1: да?
0: Все, ты до сих пор думаешь, что все роботы, которые на кухне появляются, они как терминатор?
1: Да, мне надеюсь,
0: ну, в общем,
1: надежда такая.
0: К нему двигается сковородочка, он сам все нагревает, все готовит, вот в нужный момент переворачивает даже. Ну вот, и самое, у меня слюнки потекли. В общем, самое главное, что у него желток не расплывается. У него все гармонично.
1: Ну, такое могут устанавливать в кафешках, но я думаю, что недовольные сотрудники, возможно, сломают его.
0: Не, подождите секундочку. Во-первых, давайте начнем с того, что я считаю, искренне считаю, что яичница, это должно быть человеком сделано. Вот, робот не может сделать с душой яишенку, понимаешь? Когда
1: да.
0: ты вот это ломаешь яичко, и скорлупка упала, и ты пол яичницы уничтожил, чтобы достать эту маленькую скорлупу. Вот, понимаешь, это вот первое. Второй момент. Она должна по краям обязательно подгореть чуть-чуть. Вот эта корочка появится хрустящая, которая отлипла прямо от сковородки. Понимаешь, вот это важно.
1: Яичница без обнимашка, поцеловашка, это же просто так себе яичница.
0: Ну, давай не романтизируй омлет просто, пожалуйста.
1: Не надо. Это, знаешь, когда тебе кто-то готовит завтрак, даже вот просто омлет или яичница глазунья, это всегда супер романтично. Показывает, что человек тебе...
0: Тебя можно глазунью соблазнить.
1: Я тебе давно говорила, что сейчас путь к женщине лежит через
0: желудок. Глазунью. Вот, в общем, смотрите, заходите к нам в мессенджеры, вот в Макс, можно зайти посмотреть, там, как выглядит этот робот. Но он выглядит, правда, стильно.

0: Реклама.
1: До революции народ жил плохо, не доедал, а потом случилась революция.
2: И теперь доедают, причем до последней крошки.
3: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
4: Президент Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
6: Окошкина. Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Попробуйте натуральный рубленый тунец от капитана Вкусова. Крупные кусочки нежного тунца в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке. Утреннее шоу. Будите Айлиш.
1: На радио Хит FM.
2: Будите Айлиш. Будите Айлиш. На радио Хит FM.
3: А 8 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Адамов, Терешков. Утреннее шоу. Будите Айлиш на радио Хит FM. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, дорогие вы наши самые любимые, теплые, яркие люди. А у нас сегодня 20 мая. На календаре шикарный день,
3: мая.
4: Среда.
3: Красота какая.
4: Среду мы любим. Обычно по средам что мы делаем? Мы смотрим. Мы смотрим вниз. Там внизу где-то вдалеке выходные. Скоро мы к ним приблизимся, а пока наслаждаемся каждой минуткой. И вообще хочется сказать, что каждый достоин праздника. Каждая профессия. Вот сегодня, например, еще у нас есть один праздник. День врача-травматолога. Знаю, что к этим людям ты испытываешь очень нежные чувства.
3: Слушайте,
4: это был очень тонкий подкол.
3: Ну, я же занимался боксом.
4: Да.
3: Вот, ребята, да, на самом деле, слушайте, я правда хочу сказать, травматологи, я хочу вас поздравить.
4: Да, вы замечательные.
3: Я желаю вам, чтобы у вас было поменьше работы.
4: С одной стороны, поменьше, а с другой стороны, чтобы все случаи, они были решаемы.
3: Чтобы, знаешь, вот я скажу
4: и
3: так, я
4: хорошо.
3: Желаю вам так, чтобы каждый, кто приходил, слышал одну и ту же фразу. Ну, не переживайте, это ушиб.
4: Кстати, да.
3: Вот.
4: Что еще у нас в этом часе?
3: Во-первых, Шерыч сегодня день рождения отмечает. Шерочка с Машерочкой.
4: Ой, я обожаю
3: вот.
4: Ее.
3: Так что Шер тоже поздравляем. Неспроста поздравляшки пошли, потому что...
4: Шер-вампир.
3: Ну, да. Шер-вампир, да. Шер-вампир.
4: Это практически как фамилия. Нет, она просто так выглядит, вот что сейчас, что 50 лет назад. Просто прекрасно.
3: Ну, она шикарная, что уж теперь сказать. Так, в общем, в этом часе обсудим новый тренд в мире интерьерного дизайна. Вот. Очень больно мне, потому
4: хорошо.
3: Что я начал делать, я заканчиваю ремонт, а тренд об обратном. А еще расскажу про человека, который решил поаплодировать нашему утреннему шоу на весь мир.
4: Вау!
3: Можно
4: Я поверила.
3: Приальней порадоваться за это.
4: Нет, я поверила.
3: Хит-гайд. Вот это для тебя. Буду учить вас всех стоять в очереди.
4: Ну, вот опять вот что-то такое социальное. А когда Филяй Адамов появится?
3: Филяй Адамов? Ну, пока рано, он отдыхает где-то на Мальдивах.
4: Окей.
3: Это Адамов простой здесь вкалывает за него. Вот. Ну и, конечно, среда. Значит, что? Пробка селфи Хит FM, ребят. Что это такое? Это наша перекличка, фотоперекличка с вашими фотографиями. Поэтому прямо сейчас уже начинайте делать селфи в дороге, где-то в пробке, как вы едете куда-то. Отправляйте их нам в мессенджер Макс в личку по номеру 8-925-007-1074. Еще раз повторю цифры. 8-925-007-1074. Совсем скоро соберем галерею из этого всего дела и обсудим ваши фотографии.
4: Адам Терешкова здесь по-прежнему. Доброе утро!

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш.
1: На радио Хит FM.
2: 8.08 в Москве. Всем приветики.
3: Так, в России вирусится странный тренд. Молодые семьи покупают квартиры. Это очень даже не тренд уже.
2: Насколько молодые?
3: Ну, просто молодые. Вот, квартиры. Угу. Это не в этом тренд. И годами живут буквально в бетоне, без ремонта, с голыми стенами и проводами. Логика простая. Лучше своя трешка без отделки, чем чужая аренда, но с евроремонтом. Люди постепенно покупают мебель, технику обживаются, ремонт откладывают на годы. Получается, я в тренде.
2: Да?
3: Ну, я же медленно покупаю. Я как бы ремонт сделал, но у меня техники нет до конца еще.
2: И обои у тебя есть?
3: Какие обои? 21 век на дворе.
2: Все красят стены.
3: Покрашенные стены,
2: я,
3: да.
2: Я, кстати, тоже покрасила стены еще 10 лет назад, но по другой причине.
3: В подъезде.
2: Не, по другой причине, потому что коты. Коты в прошлой моей квартире ободрали мне все обои, и я теперь решила, что все.
3: И, кстати говоря, вот с этим трендом, с голыми стенами, идеально заводить домашних животных. Привел котов, они там типа тебе пинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь.
2: Не, они, конечно, найдут, где.
3: Просто единственное, что, конечно, серость, она смущает немножечко. Хотя, знаешь, я уверен, что...
2: Так, в смысле серость, наверное, можно же покрасить. Или там
3: стены?
2: Тренд в чем?
3: Тренд в бетонных стенах.
2: Без краски?
3: Да, без краски, да. Ну, нет, можно, конечно, покрасить, как говорится, как цитирую новую звезду, можно, а зачем? Вот, то есть, в принципе, и серый цвет, лофт, как говорится.
2: А с другой стороны, это мотивирует. Дома
3: на
2: не,
3: что?
2: Дома не хочется находиться, хочется движения, хочется выйти на улицу, хочется куда-то убежать из этой квартиры страшной.
3: Ты знаешь, вот я скажу тебе честно, когда вот ты с семьей заезжаешь в такую квартиру, и вы так начинаете жить, самое страшное, если женщине это или девушке нравится. Потому что если нравится, все, вы обречены так жить. Потому что парень, он, вот парни, мы вот такие. То есть диван есть, стены есть, как бы птицы летят, терпят, все нормально.
2: Любая девушка исправит эту ситуацию, она такие цветы там посадит.
3: Я
2: что,
3: вот
2: что
3: я про это,
2: не
3: я
2: не
3: про это и говорю.
2: Видно.
3: То, что либо она пилит его и заставляет делать ремонт, он потихонечку делает, конечно. Вот. Либо она говорит, ты в принципе хорош с милым и в шалаше рай, вот бегонию поставим.
4: Реклама.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
6: столько
5: в богатстве?
6: Условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
10: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдин.
11: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее. Подпиской Prime.
12: УО «Инстамарт-сервис», Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16.
19: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам.
1: Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ура, премия!
15: Еее, и мне пришла.
6: И мне.
20: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
15: О, да.
21: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
22: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: 8.16 в Москве. Это утреннее шоу «Будете лишь» на радио Хит ФМ.
1: Итак, поговорим, как вести себя в очереди. Вот так вот. Мы все любим очередь, обожаем очередь.
0: Ой,
1: хлебом
0: это...
1: не корми,
0: да.
1: Дай за хлебом в очереди
0: да,
1: постоять.
0: Да, да, я постоянно стою в очереди.
1: В общем, смотрите, для начала наберите терпение. Да, помните, что все ждут, не вы одни. Терпение.
0: А где набирают терпение?
1: Вот в соседнем пруду. Можно, кстати, рекомендация моя. Можно медленно начать, если очередь прям очень большая, начните издалека петь песню «Максим, знаешь ли ты». Как минимум фанаты «Спартака» подхватят, будете петь вместе и есть о чем поговорить.
0: И вы затеряетесь в толпе.
1: Не-не. Находишь самого ближайшего к точке и идешь к нему просто, начинаешь петь с ним и вместе проходишь. Вот, дальше. Будьте вежливы. Особенно к тем, кто нервничает. Вот есть человек нервный, но не надо ему говорить: «Чё нервничаем, а?» Просто скажи: «Герцог, расслабьтесь».
0: Может, вам массаж шеи сделать?
1: Нет, доброта, конечно, это лучший аксессуар, но не до такой степени.
0: Хорошо.
1: Вот. Дальше. Отвлекитесь или пообщайтесь, вот рекомендуют нам. Дождитесь с интересом, так сказать. То есть возьми там, не знаю, ну, в твоем случае ты, конечно, вообще не напряжешься, ты в телефоне сидишь. А вот есть люди, которые без телефона, они могут...
0: Можно поиграть в слова.
1: Слова с соседом, например.
0: Да.
1: Такой, это, Брянск. Тебе на К, он такой, Калининград, он такой, следующему, так вся очередь играет,
0: да, да.
1: Душамбе, и тут такой.
0: А если всем познакомиться вот это с именами, когда ты перечисляешь всех до последнего, все имена? И все
1: не,
0: итоги...
1: с тобой играть не будет никто, просто будет думать, что сумасшедший человек имена вспоминает, вот. Дальше, не вздумайте никогда обходить толпу, уважайте очередь, это не гоночная трасса, а место, где ценится порядок, есть такие, ой-ой-ой, как я не люблю таких людей, знаешь, вот эти, они обходят всю очередь, что в пробках такие, вы все знаете, таких объезжают и влезают вот это вот.
0: В самом конце.
1: Да, в самом... Что в самом... В самом...
0: Влезают.
1: Ну, да, в конце очереди, да, совершенно верно. Вот, если вы так делаете, есть заклинание, которое, ну, как бы, поверье есть такое, что оно работает. Когда вы куда-то лезете без очереди, надо сказать, мне только спросить.
0: Такой,
1: да вы на посадку в самолет, если... А мне только спросить, как мы полетим по маршруту. Дальше я до своей дрезине поеду. В общем, запомните все эти пункты, ведите себя прилично.
2: Радио Хит ФМ.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе ночью до 18, тепла, днем до плюс 30.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
9: Так они ж ее без нас едят! Поехали скорее, товарищ! Революция в опасности!
10: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 752222.
11: И Байдинен Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
12: Расцветай этой весной! Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век» – твой выбор для классных покупок.
13: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
14: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
15: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
16: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
17: Окошкина.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Пробка. Селфи. Хит FM.
1: 8.27. В Москве наша супер-пупер активность для тех, кто сейчас в дороге, кто в пробке стоит, в любой части света, в любом уголке нашей необъятной родины. Что мы делаем в этой игре?
2: Игра называется «Пробка селфи Хит FM». Нужны будут ваши селфи в дороге. Как вы понимаете, нужно просто себя сфотографировать. Неважно, где вы едете. Главное, что вы едете куда-то. Вот, вы в дороге находитесь. Вот, делаем селфи, отправляем нам в личку в мессенджере Макс по номеру 8-925-007-1074. Еще раз цифры 8-925-007-1074. Мы с Терешковой все посмотрим. Самые яркие фотографии соберем, сделаем из этого галерею в мессенджере Макс в группе Hit FM. Вот. Ну и, конечно же, с кем-то из вас свяжемся и в прямом эфире подарим подарок.
1: Да, шикарные у нас планы. Отправляйте селфи, и будет вам счастье.
2: Кстати, подарок, я вам скажу, очень даже крутое. Это фирменные автомобильные рамки, на которые вы прикрепите свой номер. Снизу будет логотип «Я слушаю Hit FM». Все будут... Слушайте, это редкость. Ни у кого таких нет. Купить такие нельзя.
0: Пробка. Селфи. Hit FM.

0: только одну.
1: Реклама.
2: Кто-то льет воду, а я за слова отвечаю. Влагостойкость, вот что всегда качает.
3: Тот самый линолеум зайдет и вам.
4: Таркет. Респекты по всем параметрам.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
13: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
12: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
13: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
16: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 8:47 в Москве. Всем доброе, бодрое утро.
2: Парень из Германии собирает всех землян для одновременного хлопка в ладоши. Это в честь нас с тобой.
1: А,
2: вот.
1: Ну да.
2: Задумка организатора максимально добрая. Просто собраться и сделать один синхронный хлопок. Вот так. Флешмоб назначен на 16 августа в 10 утра по Нью-Йорку. В Москве в этот момент будет 17:00.
1: Угу.
2: Запишите, пожалуйста. Вот. Я заглянул на сайт проекта. Есть целый сайт у проекта. Вот. Там уже набралось почти 1 000 000 единомышленников со всего мира. А с последнего часа 1 001 000. Это я, еще один присоединившийся. Вот, угу. Я обязательно хлопну.
1: У меня вопросики. Смотри, мне кажется, было бы круто, если бы людей, которые планируют хлопнуть, да, всех в одно место отправили, ну, какую-нибудь локацию, да, и везде поставили бы камеры, чтобы это было онлайн. И чтобы ты, допустим, заходишь на какой-то сайт, и все города, и все места, все улицы, где хлопают, они были показаны нам в этих квадратиках, понимаешь, да, что это 100% в одно и то же время этот хлопок.
2: То есть ты хочешь структуру создать. В каждом городе, где есть хлопуны, собрать их площади и хлопнуть.
1: А, да, а как проверить, что они хлопали?
2: Услышишь.
1: Подойдешь, спросишь, ты хлопал?
2: Ты услышишь.
1: Да, я хлопал, а он не хлопал.
2: Ты, извини, 1 000 000 человек тебе на земле хлопнет.
1: Ну и толку-то.
2: Нет, я придумал новый челлендж, кстати. Но. Давайте так, смотрите, я займусь этим вопросом на днях. Значит, нам надо по всему миру, также в 17:00 какого-то
1: топнуть?
2: Дня... Нет, хлопнуть дверью автомобиля. Вот, причем, знаете, как будет? Двойной будет флешмоб. А значит, хлопнем, и все разом возмущаться будут.
0: На радио Хит FM.

0: спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Попробуйте натуральный рубленый тунец от капитана Вкусова. Крупные кусочки нежного тунца в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама.
2: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
3: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
4: Рассрочка предоставляется застройщиком, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
7: И теперь доедают, причем до последней крошки.
8: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
9: Байденен Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
10: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
11: Окошкина.
12: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58-88-88.

0: радио Хит ФМ.
1: Девять часов, одна минута в Москве. Всем доброе утро. Адамов и Терешкова здесь. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. И вот он час, когда мы обсуждаем с вами темы.
2: Доброе утро. Сегодня 20 мая, среда. Это так, для справочки. А вообще, такое ощущение, что мы продолжаем автомобильную тему. Да, после нашей активности «Пробка салф» Хит ФМ.
1: Да,
2: в этом
1: почему
2: часе
1: бы и нет.
2: Мы будем также говорить о ситуациях в машине.
1: Угу. Мы сегодня решили вот что сделать. Кто хуже, как вы считаете? Водитель-учитель или пассажир-комментатор? Я сейчас объясню, кого мы имеем в виду.
2: Голосование открыто.
1: Да, у нас есть голосование такое, мы тоже попробовали. Значит, смотрите, водитель-учитель — это тот, который, когда едет, ругается. Ну, куда ты едешь? Ну, ты не понимаешь, что ли? Давай налево, давай уже, либо на всех окружающих. Либо вот пассажир-комментатор, который, Дим, вот...
2: Который учит водителя.
1: Когда у тебя просто, знаешь, там, например, машина заглохла, ну, потому что у тебя свечи уже не к черту. Он такой: бензин закончился, Дим, бензин закончился, надо заправить полную машину. Вот я сейчас прям говорю, и мне прям в душе Терешкова, которая рядом едет в дальнюю дорогу.
2: Да не надо, не надо.
1: То есть ты идешь на заправку, она такая: надо заправить машину.
2: Не буду я это говорить, вообще ерунда какая.
1: Поворачиваешь тебе... налево, она такая: здесь налево.
2: Я тебе, скорее всего, скажу: кофеечек купи, пожалуйста.
1: Когда я тебе отдам кофе уже.
2: Да, но на самом деле, знаешь, что удивительно? Водитель-учитель может быть пассажиром-комментатором, пассажир-комментатор может быть водителем-учителем.
1: Закрываем тему часа. Спасибо, что были с нами. Это Адамов и Терешкова. Утреннее шоу «Будите Алиш». Встретимся завтра.
2: Нет, тут еще в этой теме можно, в принципе, обсуждать, что вас бесит, да, и поведение водителей, и как чего происходит, какие-то автоистории.
1: Я от себя скажу так. Я водитель, не учитель, конечно, но водитель, и меня злят пассажиры-комментаторы. Я вот в этом лагере.
2: Ага.
1: Вот. По факту у нас голосование кого больше, пассажиров или водителей сейчас будет.
2: А я сейчас вспоминаю свою маму, которая, в принципе, не водит машину. У нее есть права, там, 100 лет назад она их получила, но машины нет. Я еду за рулем, и она вот начинает мне говорить, куда поворачивать, как там это. Хотя у меня перед глазами навигатор, тогда, когда он еще показывал, угу, куда ехать, я смотрела в него, и, собственно, а мама комментирует, избивала меня с толку и говорила про повороты раньше времени. В итоге было пару раз, когда я действительно ее послушала.
1: Во дворе по кругу ездили просто. Ладно, ребят, в общем, поехали. Начинаем обсуждать эту тему. Кто хуже, водитель-учитель или пассажир-комментатор? Свои сообщения отправляйте в личку в мессенджер Макс 8-925-007-1074. Либо можно написать в комментариях в группе Макс, в Максе Хит ФМ. Ждем.

0: Радио Хит ФМ.
1: 9 часов 9 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем вот какую тему часа. Кто, на ваш взгляд, хуже? Водитель-учитель или пассажир-комментатор?
2: Такие сообщения смешные приходят. Сергей просто написал: хуже всех водитель BMW. Все. Больше никаких комментариев. Анна написала: я водитель-администратор в автошколе. Муж водитель-инструктор в автошколе. Хуже муж.
1: Он, потому что он напрямую, как сказать, в полях прямо, а вы администрируете эту работу. Это разные вещи. Рита пишет: когда еду за рулем, терпеть не могу комментаторов. А когда я еду как пассажир, порой очень сложно себя сдерживать, чтобы не сделать замечания. А вот эти, знаете, есть у многих есть такие друзья, когда ты едешь, они вот сидят рядом, и вот ты смотришь, они ногой все время ищут тормоз там бесконечно. Вот прям тормоз ищут.
2: Елена написала: я как пассажир считаю, что пассажир-комментатор — это самое ужасное. Стараюсь сдерживать себя. Как говорится, водитель есть, нечего лезть.
1: Я, кстати, поймал себя на мысли, что я еще и комментатор, потому что я понимаю, когда я еду с кем-то, я начинаю: давай, объезжай его справа, поехали тут. Или да, да сигналь ты ему, или лезу даже сам сигналь. Мне говорят: ты что делаешь? Я говорю: просто сигналю.
2: Не, ну смотри, я, например, доверяю такому комментатору, если он авторитетный для меня, если он там водит уже очень много времени, я знаю, что хорошо водит. Тогда да, я послушаю обязательно. А когда ты понимаешь, что человек, ну, чуть ли не вообще не сидел за рулем и что-то вот начинает там...
1: В Need for Speed, в GTA ездил.
2: Лялякать, да. Тут это уже очень раздражает.
1: 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личку, в мессенджере Макс. 8-925-007-1074. Также можно написать в Максе в группе Hit FM. Вот, там тоже вот читаем ваши комментарии. Тема сейчас сегодня вот какая. Кто хуже, как вы считаете, водитель-учитель или пассажир-комментатор?
0: На радио Хит ФМ. Реклама.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
12: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ. 8-499-579-7799.

0: Хит FM.
1: 9 часов 16 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем вот что. Кто хуже, водитель-учитель или пассажир-комментатор?
2: Олечка написала: я пассажир, но бесит очень комментаторы. Муж за рулем, рядом его батя, а я на заднем. Бать комментирует все, что видит. Каждый знак, каждое здание, собаку, пешехода. Это очень бесит. Мама моя охает в любой непонятной ситуации. Я так считаю. Сел в машину, доверяй водителю. Или иди пешком. Но когда муж психует за рулем, тоже бесит.
1: Ксения пишет: пассажир-комментатор хуже, так как его поведение напрямую угрожает безопасности движения, отвлекает водителя от дороги. Это я сейчас как учитель прочитал. А Поля пишет: для меня хуже нет, чем если я за рулем, а рядом сидит тоже водитель-учитель и начинает комментировать мою езду. Я водитель... Это пассажир-комментатор. Я водитель со стажем в 15 лет. А почему ты сделала так, а не вот так? А скорость прибавь. А куда ты так разгоняешься? А почему поворотник включил и выключил и тому подобное? Бесит. Много раз ругалась, но все без толку. Стала забивать.
2: Ну, ты знаешь, тут еще от чего зависит. В каких отношениях ты с этим человеком? Например, ты взяла поводить мужа в машинку, и вот он начинает тебя комментировать, как ты это делаешь. Вот это очень тяжело воспринимать, если честно. Особенно крики.
1: А зачем брать его машинку?
2: Ну, к примеру, учишься ты.
1: Ну, свою возьми.
2: Ну, нет. Очень часто
1: мужчины берут... Если ты учишься, и у тебя нет своей машины, это не твое.
2: Очень часто мужчины берут машину у женщин, а женщины у мужчин. Это случается реально в семьях постоянно.
1: Я представил, я часто вижу, вот, маленькая машинка же, скромненькая такая, ну, уютная женская. Там амбал едет, я думаю, ну, понятно.
2: Это авто жены.
1: Учится водить.
2: Учится водить.
1: 8-925-007-1074. Это для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке. Вот. Также в Максе можно в группе Hit FM отметиться в комментариях. Там есть пост. Обсуждаем сегодня, кто хуже, водитель-учитель или пассажир-комментатор.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе ночью до 18, тепла, днем до плюс 30.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
8: Окошкина. Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса 21 век. Торговый комплекс 21 век. Твой выбор для классных покупок.
9: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
10: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
11: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Айлиш на радио Hit FM.
1: 9 часов 27 минут в Москве. Мы сегодня обсуждаем водительскую тему. Кто хуже, водитель-учитель или пассажир-комментатор?
2: Так, Денис написал. А меня расстраивает таксист-комментатор. Ему говоришь, не люблю навязчивого разговора. А он говорит, ага, и всю дорогу трещит свои истории.
1: И прикинь, если он еще доберет, рассказывает, куда он едет. Смотрите, сейчас будет поворот направо. Ать, как я повернул-то!
2: Так, вот. Сергей, не знаю, кто хуже. Обе категории бесит, но лучше всех пассажир, который сидит сзади, залипает в телефоне или спит. О, это я.
1: Вот такое сообщение Роман написал. Оба хороши. Больше бесит тот нехороший человек, который регулирует время работы светофоров, когда пешеходу дается 10 секунд, а водителям 90 секунд. Ты стоишь под дождем, мокнешь, ждешь, а водитель в тепле сухой и еще тебе сигналит, хотя сам уже на красный свет едет. Еще по газам, да, забрызгает, но это какой-то уже другая история.
2: Ой-ой-ой, да, Дима написал. Я вот с детства за рулем, когда сажусь как пассажир, из меня комментатор и учитель никакой, я самый спокойный пассажир, отдыхаю от руля и обстановки. В этот момент водитель и учитель напрягает, спать мешает. Когда за рулем не волнует никто, то у меня иммунитет уже за столько лет. Не обращай внимания или предлагай комментатору сесть на место водителя.
1: Я, кстати, как пассажир всегда обожаю, когда едешь куда-то в компании, находиться сзади. Я еду всегда сзади. Сел, особенно когда вас трое. Двое спереди, я сзади, я вытягиваю ноги и сплю спокойно.
2: Да,
1: все, ребята,
2: у тебя свой мир, у тебя как-то
1: вообще,
2: на верхней,
1: да,
2: полке поезда.
1: Я могу просто еще простынь повесить перед ними и проектор поставить, сидеть мультики смотреть.
2: Можно потише, ребята.
1: Да вы что тут разорались? Комментируйте тише. Свои.
2: Просто везите меня, и
1: да,
2: все.
1: Да, вот царь, да, царь мультики смотреть изволит в тишине. Свои сообщения присылайте нам в мессенджер Макс. Можно в личку 8-925-007-1074. Можно в группе Макси Hit FM написать. Сегодня обсуждаем, кто хуже, водитель, учитель или пассажир-комментатор.

0: Утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9 часов 34 минуты в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем водительскую тему. Кто хуже, как вы считаете, водитель-учитель или пассажир-комментатор?
2: Ну и тут, вот, конечно, равнодушных нет. Константин пишет: я водитель такси. Без пассажира, с которым ты проехал весь город, и перед поворотом во двор, они такие: а тут направо. Но есть и обратная сторона. Мы с супругой имеем одинаковый стаж 2008 года, но у меня пробег побольше. Так вот, после пары случаев вмешательства с моей стороны, я езжу на заднем сиденье с телефоном в руках. Любопытно.
1: Кстати, знаете, вот эти есть такая категория людей, почему я очень иногда нервничаю, когда едешь, а сзади человек сидит с телефоном или рядом сидит все время в телефоне, потому что чаще всего, где-то 80%, через какое-то время он скажет: остановите меня, укачало.
2: А, ну такой тоже может вот быть. Ты над такими не смейся.
1: Я не смеюсь.
2: Мне не специально.
1: Хотите прикол? Я однажды купил машину, она у меня пробыла 2 месяца всего. Потому, знаете, почему я продал? Потому что меня укачивало на водительском сидении.
2: Странно.
1: Давайте еще вот сообщение. А я сразу предупреждаю, пишет Настя. Кому не нравится, как я еду, выходит и идет пешком.
2: Хорошая такая история.
1: Это причем она дома еще, видимо, говорит.
2: Денис написал: я думаю, это хуже пассажир-комментатор, я сам водитель, но как-то давно уже это было, пришлось вызвать такси, едем мы, и я ему говорю, что можно здесь повернуть, чтобы сократить путь, и он резко поворачивает направо, не убедившись, что в правой полосе ехала машина, в итоге бортанул он ее, вызвал другое такси, ехал без комментариев уже.
1: Слушайте, ну это вот, кстати, отдельная история, когда...
2: Ну это, знаете, извините, мало ли что кто что говорит.
1: Я иногда, когда сажусь в такси, и водителю говорю: давайте здесь вот налево, он говорит: навигатор показывает направо. Я говорю: здесь налево быстрее получится. Вы хотите дольше ехать? Я говорю: нет, мы хотим просто быстрее поехать.
2: Но не всегда вот эти комментаторы, которые советуют, как ехать право, вот реально. Вот.
1: Может, я хочу ехать долго и красиво, и мне не нужен ваш навигатор.
2: Да.
1: В конце-то концов, я всю жизнь за рулем. Повозите меня, покатайте кто-нибудь. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Там же в Максе есть группа Хит FM, можно там ответить. Вопрос такой: кто, как вы считаете, кто хуже? Водитель-учитель или пассажир-комментатор?

0: Реклама.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
8: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть

0: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Hit FM.
1: 9:45 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждали вот какую тему сейчас. Автомобильную. Кто хуже, водитель-учитель или пассажир-комментатор? У нас было такое некое голосование в виде лайков, да? И, в общем, выясняется, что все-таки водитель-учитель хуже.
2: Да ты что?
1: Ну, 9 считает так, 7 так.
2: А Марго написала: стаж вождения 12 лет у меня, мужа прав нет, но он постоянно учит меня водить, несколько раз высаживал. Вот это да.
1: Вот, пожалуйста, Константин пишет: я водитель такси. Бесят пассажиры, с которыми ты проехал весь город, и перед поворотом во двор они такие: а тут направо.
2: Было это сообщение, мы уже читали.
1: Так, дальше тогда. Комментатор хуже. У меня муж, когда рядом едет, комментирует все. Зачем? Почему? Потише и так далее. Но когда муж за рулем и с нами свекровь, я ей уступаю место всегда рядом с мужем на пассажирское место. Вот.
2: Все, отлично. Мне кажется, мы сегодня обсудили все, что возможно, что касается вождения, комментирования, да, и так далее. Закрываем тему.
1: Спасибо огромное, что провели эти 3 часа с нами. Здесь были Адамов и Терешковы. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Hit FM. Совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Вот. Ну а уже днем, в 3 часа дня, здесь появится Дарина Алексеева, главный редактор журнала «Москвичка». Вот. Так что роскошная герцогиня появится в гостях уже у Калашниковой Наташи. Не пропустите. Вот. Есть о чем спросить, есть на что посмотреть.
2: Ну и мы желаем традиционно вам классного денечка. Обнимаем, целуем. Пока.
1: Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Hit FM. Всем пока.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
2: Окошкина.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: радио Hit FM. Шоу «Статус хитовый». Статус хитовый. С Наташей Стаховой. На радио Hit FM.
1: Вот сижу, друзья, и улыбаюсь. Знаете почему? Потому что вы, да-да, именно вы слушаете радио Hit FM. Знаете, как приятно. На ближайшие 4 часа буду рядом с вами. Как обычно, будем много играть. И хитбоксы, везде хит, кстати. Да-да-да, тоже скоро проплывет. Желаю вам его поймать. Настроение, хистори, в общем, много всего интересного вам обещаю. Ваша любимая музыка, конечно. Ну, а прямо сейчас Now и The Warning на радио Hit FM. Трек называется «Tu corazón», «Твое сердце». Кстати, а вы знаете, что у нашего сердце есть ушки. Серьезные такие дополнительные полости, которые находятся в верхних частях предсердия. Но вот их функция пока до конца не изучена.

Это дежавю на радио Хит ФМ. Мне кажется, вот в 2001 году вот такие вставочки звучали достаточно естественно. Сейчас как-то странновато, да? Друзья, вот можно вот так, ладно? Вы не против? Хочу вам напомнить, что если вам нравится песня, которую вы слышите на Хит ФМ, вы можете голосовать за нее на нашем сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Хит ФМ, чтобы она попала в топ нашего главного хитового чарта. А услышим его в субботу в 18:00 по Москве. Андрей Белов нам все там расскажет и покажет. А если вдруг прослушаете, то в воскресенье у нас повтор в 12:00. Ну а прямо сейчас в эфире песня, которая на 7-м месте почему-то была на 6-м. Вот, и выше она не поднялась, хотя, знаете, в международных чартах она чуть ли не в первых рядах. А почему? А потому что в этой песне главное текст. И если есть возможность перевести, очень-очень советую. Итак, Брукс Экстиен на радио Хит ФМ. I'm paid to exist.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе ночью до 18, тепла, днем до плюс 30.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
11: Окошкина. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина. И прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве и режиме онлайн.
1: Номер 3.
0: В театре Гоголя сегодня вечером играет спектакль «Поздняя любовь», в котором события одноименной пьесы Островского перенесли в 1990-е. Действие разворачивается в канун Нового года в тесной коммуналке, где герои пытаются выжить среди бытового хаоса, безденежья и постоянного ощущения нестабильности. Режиссер Арина Бесергенева проводит параллель между эпохой Островского и 90-ми. Обе реальности оказываются временем жестоких испытаний, когда человек может потерять все буквально за один день. Начало в 19:00 для лиц старше 16 лет.
1: Номер 2.
0: До 23 мая в столичных музеях проходит фестиваль «Интермузей Брикс Плюс», который в этом году соберет представителей музейной индустрии из России, Узбекистана, Кении, Бразилии и ОАЭ. Главная тема – музей «Территория будущего». Участники будут обсуждать, как культурные институции меняются под влиянием технологий. В программе – лекции, дискуссии и интервью. Например, сегодня в музее Москвы в 18:00 слушайте о том, как мемы стали цифровым фольклором. Больше подробностей на сайте организатора мероприятия для лиц старше 6 лет.
1: Номер 1.
0: В сети можно посмотреть легкий сериал на один вечер вне кампуса, снятый по одноименной серии книг канадской писательницы Эль Кеннеди. События развиваются в вымышленном Брайерском университете. Отличница и поп-певица Ханна Уэллс влюблена в местную знаменитость звезду футбола Джастина Кола. Но тот не замечает девушку. Чтобы обратить на себя внимание Джастина и заставить ревновать, она заключает договор с капитаном университетской хоккейной команды Гарретом Грэхэмом. Он должен сыграть роль ее жениха, а Ханна, в свою очередь, поможет ему улучшить успеваемость. Однако надежный план дает сбой. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и хитово.

Бой и Клок-Клок на радио Хит FM. I'm Born Again. Я как будто заново родился. Не знаю, у меня почему-то эта песня всегда ассоциируется с контрастным душем и чашечкой кофе. Друзья, буквально через полчасика будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что на этот раз там спрятали от меня мои любимые коллеги, подарю нашу фирменную настольную игру «Спойлер все звезды».

0: радио Хит FM.
1: В этом часе, друзья, играем с вами в хитбокс уже через пару песен. Если отгадаете, что внутри, можно выиграть нашу классную настольную игру «Спойлер все звезды». Алексеев расскажет нам о том, что приготовление пищи полезно для ментального здоровья. Вань Дмитриенко споет про любовь, похожую на ртуть. Ну а прямо сейчас Maroon 5 на радио Хит FM про свою героиню.

0: Интересно, ну что, любители загадок готовы? Хитбокс на месте. Прямо сейчас я при помощи нескольких ассоциаций буду описывать предмет, который там внутри лежит. Сейчас я открою. Вы присылайте свои версии в мессенджер Макс HitFM на номер +7 925 007 10 74. Можно в личные сообщения, можно в комментарии, там буквально через секундочку появится пост. И можно и туда, и туда. И если ваше правильное сообщение упадет сегодня под номером, давайте, 27, подарю нашу фирменную настольную игру «Спойлер все звезды». Итак, открываю. Что там на этот раз? Так малюсенькая какая штучка. В общем, могут, вот эти штуки могут быть знаком отличия, могут быть символом принадлежности к какой-нибудь организации, наградой даже или даже элементом стиля. Тех, кто коллекционирует эти штуки, называют фалеристы. И вообще сейчас они снова в моде, вот эти штуки. Вот что здесь такое? Жду, друзья. Мессенджер Макс +7 925 007 10 74. И желаю вам удачи.
1: Реклама.
2: Ура, премия.
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Море ближе, чем вы думаете. Сибриз, современный курорт на живописном побережье Каспийского моря в Баку, ждет вас. Прямой перелет, безвизовый режим, 7 километров песчаного пляжа, апартаменты и виллы у моря, аквапарк и яхт-клуб, а также спорт, активный отдых, концерты мировых звезд и музыкальные фестивали. Сибриз Баку. Море возможностей для идеального отдыха. Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
7: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
9: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
10: 0+. Милана Хаметова.
11: Короче, мы спасаем выпускной.
12: Я устрою ей выпускной. Что лучше бы его и не было.
11: Она мошенница.
13: Но вы же не мошенники, нет?
14: Нет, конечно.
15: Ну, Маша, ты даешь.
16: «Не одна дома три» выпускной. В кино с 21 мая. 6+.
17: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
18: Телефон рекламной службы HitFM 8-499-579-7799.

0: Хит-бокс.
1: Ну что, проверяем, получилось у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке. Мои ассоциации были следующие. Вообще, эти штуки могут быть знаком отличия, символом принадлежности к организации, наградой или элементом стиля. Фалеристы, так называют тех, кто это коллекционирует. Но сейчас они снова, в общем, в тренде много. Вот даже у меня есть мой на рюкзачке. Так, ваши варианты. Запонги. Медали. Ну и, конечно, большинство из вас ответили правильно, что это значок, и наш победитель Елена сегодня. Елена, поздравляем тебя и дарим нашу фирменную настольную игру «Спойлер, все звезды». А здесь, знаете, такой вот эпохальный прям такой значок. Мне кажется, кто, интересно, у нас фалерист? Кто у нас собирает значки? Прямо такой коллекционный, мне кажется. Кстати, а вы знаете, что советская технология производства значков была настолько уникальна, что ее никто в мире не повторял никогда? Вот там какой-то был особый материал, стеклокристаллический. Не помню, как он назывался, но, в общем, вот так вот. У меня просто дедушка коллекционировал значки, поэтому я в курсе. Друзья, спасибо вам огромное за ваше сообщение. Хитбокс, Наташа Стаханова. Обязательно продолжим, ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2019. The Weeknd.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе ночью до 18, тепла, днем до плюс 30.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
8: Окошкина.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.

0: тренды. Самостоятельное приготовление пищи считают полезной привычкой, учитывая, что это прекрасная возможность контролировать состав блюд. Тем временем психологические исследования сразу нескольких команд ученых говорят о пользе готовки для ментального здоровья. Этот процесс позволяет человеку присутствовать в моменте, избавиться от навязчивых состояний и негативных мыслей. Также отмечается повышение веры в себя и достижение результата, что особенно важно для людей, пребывающих в нестабильности. А еще это прекрасный способ самовыражения. Выражение через подбор новых вкусовых сочетаний, способов подачи и сервировки, не говоря уже о формировании социальных связей. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Скидки в аптеках столички.
10: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
11: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Галя, у нас отмена!
13: Какая еще отмена?
12: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
14: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
15: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Это Дренчил и Индиана на радио Hit FM, Freed from Desire. Я помню, клип был прикольный на оригинал этой песни. Кстати, про клип. Друзья, завтра в 19:30 на телеканале РУ-ТВ не пропустите прямую трансляцию 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Там будет что посмотреть 100%. Ну а мы с вами буквально через полчасика будем нырять в прошлое, играть в хит-стори и, конечно же, в следующем часе ловить везде хит.
1: Ты можешь все.
2: Твой статус хитовый на радио Hit FM.

Статус хитовый, друзья, это когда сегодня мы с вами можем все. Будем нырять в прошлое. В этом часе играем в хистори. Алексеев нам расскажет про робоволка. Вот, дожили до будущего. И, конечно же, друзья, будем играть с вами в вездехит. Если поймаете его, можно выиграть очень крутые подарки. Парфюмерию, косметику, ювелирку, продукты. Да, очень много. Можно полный бак бензина выиграть. Или на такси покататься долго-долго, целую неделю с работы и на работу. В общем, одежду модную и модную... В общем, все можно. Главное этот вездехит поймать. Объясняю, как это сделать, друзья. В этом часе красивый мужской голос вам скажет: друзья, прямо сейчас кидайте слово «вездехит» к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 10 74. Кидать нужно, друзья, в личные сообщения. Вот, и если ваше слово «вездехит» упадет сегодня под номером 20, потому что сегодня 20 мая, то все, вы победитель. Но здесь очень важно остаться немножечко вот там на связи, потому что мне нужно связаться с победителем и в прямом эфире открыть вездехит и посмотреть, что же вы там все-таки выиграли. Ну вот так вот. Желаю вам удачи, друзья. Ну а прямо сейчас Sorry Papi на Hit FM.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Галя, у нас отмена!
9: Какая еще отмена?
8: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
10: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
11: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
13: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам.
14: Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
15: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
17: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Займы на любые цели в приложении «Корона».
18: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит-стори на радио Хит FM.
1: Ну что, друзья, ныряем в прошлое, запускаю один стопудовый хит, слушаем его, вспоминаем, чем под эту песню там занимались. Если вам захочется поделиться воспоминаниями, жду, все обязательно прочитаю в эфире. Куда писать? Мессенджер Макс, +7 925 007 10 74. Можно в личные сообщения к нам на Хит FM, либо в комментарии. Там прям уже пост появился и даже эта песня. Вот, все видим, все читаем. По традиции у нас должны быть подсказочки, куда мы там с вами собираемся, в какой год. Вот в том самом году Квентин Тарантино женился на модели Даниэле Пик. Бейонсе выпустила совместный альбом с мужем. Дуа Липа выступила на Гран-при Формулы-1. Много, конечно, тут подсказок, друзья, но ваши воспоминания важнее. Я жду и надеюсь услышать и прочитать все в эфире. Поехали!

Хитстери на радио Хит ФМ. Пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. У нас получается. Вера пишет: у меня эта песня ассоциируется с одними очень красивыми, но недолгими отношениями в 2018 году. А можно я посвящу эту песню моей подруге Марии? У нее сегодня день рождения, она ей очень нравится, а вот год мы не помним, Оля. Конечно, можно. Мария, с днем рождения тебя! Это 2018. Я помню, как сдавали экзамены и еще успевали гулять. Екатерина поделилась. И Никита пишет, что не представляю свое хитовое лето 2018 года без этой песни от данного дуэта. И хочется отметить, что они в то время целых 3 мега-хита записали летних совместно. Да, они такие. LB1 и Lions. Trust me. Вот так вот занырнули мы с вами в 2018. Давайте теперь выплывать в 2026 вместе с BTS. Поплыли.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе ночью до 18, тепла днем до плюс 30.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
9: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
10: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
13: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
14: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
15: Так они ж ее без нас съедят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
16: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 752222.
17: И пойди, Дэн Карман Юрьевич, Огранип, 322-366-85. 5426.
18: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
19: Окошкина.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

лови, везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». Везде хит. В мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.

0: Хит Ньюс. Роботы.
1: Роботы медленно, но верно становятся нашей новой реальностью, которая помогает сделать быт проще, а еще обезопасить жизнь и здоровье. К примеру, в Японии уже несколько лет безуспешно пытаются бороться с увеличением количества медведей, выходящим к жилым домам, и, кажется, решение проблемы нашлось в виде робоволка местной разработки. Устройство визуально похоже на настоящего хищника и при обнаружении движения включает громкий отпугивающий медведей звук, слышимый на расстоянии до 1 километра. Такие роботы будут патрулировать территории, на которых медведи и другие хищники подходят слишком близко к жилым домам, самостоятельно определяя звук, который понадобится для отпугивания. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

0: Дави, везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Вездехит» — это возможность выиграть очень крутые подарки от Hit FM. Нужно просто поймать слово «Вездехит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макс и сегодня оказаться 20-м по счету, потому что сегодня 20 мая. И у нас есть победитель Лидия, город Люберцы. Лидия, привет-привет. Алло-алло.
2: Привет.
1: А теперь ты веришь, что ты поймала все-таки? Потому что Лидия такая: нет, такого не может быть. Нет, ну как тогда? А вот так вот, понимаешь? Нет, чувствую.
2: Ну теперь верю, да.
1: Ну, веришь, да? Ну, давай да. Теперь его откроем и посмотрим, что же все-таки там ты выиграла. Секундочку, открываем. А у тебя везде хит на спортивную одежду, у тебя везде хит. А вот так вот. А это значит, что благодаря радио Hit FM ты сможешь выбрать стильную, удобную одежду, экипировку, обувь и аксессуары в одном из известных спортивных магазинов. Так что ты молодец. Чина прям удачно его схватила.
2: Я в шоке.
1: Спасибо тебе огромное, что слушаешь Hit FM, что с нами. Друзья, вот так же легко вы тоже можете поймать свой везде хит. Он сегодня будет еще плавать. Да-да-да. И можно выиграть очень крутые подарки. Начиная от вкусняшек и до модной одежды, от обновленных гаджетов и новинок электроники, полный бак бензина, такси, еда. Очень вкусная, кстати. Ну а подробности на нашем сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении радио Hit FM.
0: Везде хит на радио Hit FM. Вот так здесь.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
6: Откройте для себя новое направление для летнего отдыха «Сибриз Баку». Всего 3 часа прямым рейсом, и вы на Каспийском побережье. Апартаменты и виллы для всей семьи. 7 километров песчаного пляжа. Незабываемая гастрономия и море возможностей для активного отдыха на любой вкус. Проведите идеальное лето в «Сибриз». Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
7: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
11: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».

Биби Рекса и Faithless на радио Hit FM New Religion. Вот после этой песни мне захотелось вам рассказать, как новые, совсем прямо такие новые-новые треки попадают в эфир радио Hit FM, друзья. Через программу «Хиты без правил». Да, и благодаря, кстати, вам. Без вас никак мы не справимся. Итак, что это за программа? У нас на ринге сражаются две новые песни. И вы голосуете и определяете, какая из этих песен вам нравится. И вот кто больше, ну, естественно, наберет, тот и попадает потом в эфир. Дело в том, что голосование прямо сейчас проходит в официальной группе «Радио Хит ФМ» ВКонтакте. Началось. Можно песенки послушать, несколько раз можно сравнить и проголосовать за ту, которая вам больше нравится. И сегодня в 8 вечера мы узнаем, кто же победит. Победителей мы узнаем в шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым, как раз вот в 8 вечера по Москве. Ну, а на ринге у нас сегодня прям хай-битва сегодня, господи боже мой. Эд Ширан вместе с Мартином Гарриксом представляют трек «Repeated», и против них будет «Тувелу» «I'm your girl, right». Друзья, бежим голосовать. Да, куда? Еще раз повторю, официальная группа «Радио Хит ФМ» ВКонтакте.

0: Реклама.
1: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Я знаю, когда вы выбираете жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун», вы инвестируете в будущее своей семьи. А это самый ценный актив. В мире меняющихся курсов квадратный метр остается самой надежной опорой. Я несу личную ответственность за каждый ваш рубль, вложенный в этот проект. Я контролирую стройку так, чтобы ваш семейный капитал был защищен, а ключи от квартиры оказались у вас точно в срок. Я гарантирую, жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» – это ваша лучшая инвестиция и самая стабильная валюта сегодня.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилось революция.
4: И теперь доедают, причем до последней крошки.
5: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
6: Ибайдиден Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
7: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75-77-88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
8: ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: на радио Hit FM. На радио Hit FM.
1: Друзья, в этом часе можно выиграть наш классный мерч. Ну, например, спортбокс или антистрессовую подушечку. Буквально через пару песен будем играть с вами в настроение. Также будет очень полезная программка про фильмы и сериалы. Смотрители Мари Краймбери споет очень красивую песню «Давай не ждать». Ну, а прямо сейчас «Медуза» и Генри Камомиль на радио Hit FM. Сейчас попробую красиво сказать название этой песни. «I don't wanna go home tonight». Что-то не получилось.

0: Дамиана Дэвид на радио Hit FM, солист Måneskin. Я надеюсь, мы с тобой встретимся следующим летом, next summer, который, кстати, наступит уже через 10 дней. Друзья, давайте играть в настроение прямо сейчас. Жду самых смелых и самых активных. Мне кажется, вот вы уже тоже созрели взять и позвонить мне и поиграть со мной в настроение. Что нужно сделать? Взять в руки телефон и набрать звездочка 1074. С мобильного, кстати, звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Но к тому же я подсказываюсь. Вот. И все, вы победите. Я подарю вам антистрессовую подушечку от радио Hit FM. Очень прикольная штука. Либо спортбокс. Там всякие такие, знаете, напульсники, налобники, бутылочки для воды. Все для того, чтобы взять и наконец-то начать заниматься спортом. Итак, я жду звездочка 1074. И желаю вам удачи.
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру. Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка». Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
2: Море ближе, чем вы думаете. Сибриз. Современный курорт на живописном побережье Каспийского моря в Баку ждет вас. Прямой перелет. Безвизовый режим. 7 километров песчаного пляжа. Апартаменты и виллы у моря. Аквапарк и яхт-клуб. А также спорт, активный отдых, концерты мировых звезд и музыкальные фестивали. Сибриз Баку. Море возможностей для идеального отдыха. Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
8: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
9: Каждый день на телеканале «Солнце».
10: Категория 6+.
11: Это Егор. Он пригласил меня на выпускной.
12: Я устрою ей выпускной.
11: Короче, мы спасаем выпускной.
13: Милана Хаметова в комедии «Не одна дома три. Выпускной». В кино с 21 мая. 6+.
14: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Бодровой на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи город Томск, Ирина. Ирин, привет-привет.
2: Алло. Привет-привет.
1: Привет-привет. Ну, как там у вас в Томске дела? Я смотрю, у вас уже вечер же, да, получается? Потому что...
2: Да, я уже еду с работы. У нас дождливо, пасмурно, и весна где-то задержалась.
1: Она у нас плюс 30. И солнце, понимаешь, у нас уже кондиционеры даже уже ломаются, не работают. Ну, не знаю. Хорошо, когда где-то посередине, понимаешь? Вот.
2: Ну, ладно.
1: Да. Ладно, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение охладиться.
1: Ха-ха. Вот и охладиться. Мне кажется, знаешь, это такой намек, что скоро вот это наше тепло к вам, потому что она от нас уходит уже потихонечку. Говорит, уже у нас в пятницу уже будет плюс 20. Вот она как раз к вам потихонечку туда и придет. Поэтому охладиться как раз, может быть, и в тему тоже будет всем, кто живет в Томске. Я вижу пять вопросов. У нас с тобой 30 секунд. Я должна все вот это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет, отвечаешь правильно больше, чем наполовину, дарю тебе подарки. Все, как обычно, очень просто. Готова? Ирина?
2: Готова.
1: Итак, поехали. Чтобы быстро охладиться, можно подержать запястье под ледяной водой. Да или нет? Быстрее,
2: да.
1: Быстрее. Ага. Острая еда помогает спастись от жары. Да или нет?
2: Нет.
1: Угу. Плотно сидящая одежда позволяет организму быстрее охладиться. Да или нет?
2: Нет.
1: Ага. Если представить себе звон льда в бокале, то на уровне ощущений станет прохладнее. Да или нет?
2: Да.
1: Окей.
2: Да.
1: Лучше всего позволяет охладиться холодный душ. Да или нет?
2: Да.
1: Да, вот так вот. Окей. Давай проверим, получилось или не получилось у нас с тобой. Итак, чтобы быстро охладиться, можно подержать запястье под ледяной водой. Да, это действительно помогает. И вообще, кстати, даже если какой-то стресс, тревожность, то тоже можно запястье подержать, и как бы организм успокаивается реально. То есть здесь вот серьезно помогает. Так, плюсик есть. Острая еда помогает спастись от жары. Ты не согласилась? Вот я бы тоже бы не... Вот, а если я не могу, например, есть острая совсем. Но говорят, что да, помогает, но только если вы хорошо переносите вот эту острую еду. Вот.
2: Ну, тогда получается, да, не для всех такой совет.
1: Конечно. Потому что сейчас...
2: Да,
1: то люди, вот, которые, например, не едят острый, скажут, что правда, я сейчас еще острого наедятся, и все, им плохо будет. Поэтому, друзья, осторожнее, только если вы хорошо переносите. Вот здесь вот под вопросом вообще. Едем дальше. Плотно сидящая одежда позволяет организму быстрее охладиться? Нет, да, конечно, нет. Оптимально считает светлая, свободная, правильно? В общем, в халатике.
2: Да.
1: Плюс есть. Если представить себе звон льда в бокале, то на уровне ощущений станет прохладнее. Ну, конечно. А еще, знаешь, если на телефон, на обои поставить, знаешь, вот стаканчик со льдом, с холодным напитком. Тоже, кстати,
2: с лимонадом
1: работает прям 100%. И лучше всего позволяет охладиться холодный душ. Вот ты сказала, ну, холодный, это какой холодный? Не ледяной же, правильно? А такой прохладненький.
2: Такой прохладный, приятный.
1: Приятный такой, да. Они говорят, что типа он даст облегчение только на короткое время, а в перспективе, ну не знаю, сколько, я прихожу после работы, мне никогда в перспективе хуже не становится, понимаешь?
2: Да, никогда не помешает.
1: Никогда, да, вот, все, я с тобой согласна, вот, ну если мы вот про второй не возьмем, а последний возьмем, в общем, у тебя даже если вот эти минусы не брать, у тебя все равно 3 вот 100%. Ответы правильные. В общем, аплодисменты в студии.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо тебе огромное, что слушаешь Хит ФМ. Я желаю всем жителям Томска, чтобы у вас там потеплее было, побыстрее. Вот, а у нас будет чуть похолоднее. Так что хорошего вечера. Да.
2: Хорошего вечера. Я хочу поздравить весь Томский ТСМ. У нас сегодня профессиональный праздник, день метрологии. Центр стандартизации метрологии. Все метрологи с праздником. Мы делаем очень нужное дело.
1: Спасибо, вот эти аплодисменты вам тоже. Спасибо вам большое, что вы есть. Друзья, настроение на радио Хит ФМ. Наташа Стаханова. Завтра обязательно продолжим. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2000. Моджо.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до плюс 30.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООО «СЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
7: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.

0: 22.
1: И.П. Дюденко Роман Юрьевич, ОГРН, 322-366-8050-426.
2: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа. Хорошо будет в нем.
3: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: привет, меня зовут Ирина Баутина. И прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть в эти выходные.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть подростковую мелодраму «Вне кампуса», снятую по одноименной серии книг канадской писательницы Эль Кеннеди. События развиваются в вымышленном Брайерском университете. Отличница и поп-певица Ханна Уэллс влюблена в местную знаменитость, звезду футбола Джастина Кола. Но тот не замечает девушку. Чтобы обратить на себя внимание Джастина и заставить ревновать, она заключает договор с капитаном университетской хоккейной команды Гарретом Грэхэмом. Он должен сыграть роль ее жениха, а Ханна поможет ему улучшить успеваемость. Однако надежный план дает сбой.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился комедийный триллер «Максимальное удовольствие гарантировано». Про недавно разведенную женщину, которая убеждена, что стала свидетелем преступления. Героиня начинает собственное расследование, которое может вывести ее на крупный преступный заговор. А параллельно борется с бывшим мужем за опеку над детьми и переживает кризис идентичности. По словам режиссера Дэвида Гордона Грина, сюжет будет вращаться вокруг шантажа, убийства и футбола. В главной роли Татьяна Маслани. Также в сериале снялись Мюррей Бартлетт и Джейк Джонсон. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-18-18-01-05-31-05-26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
8: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Займы на любые цели в приложении «Корона».
9: Штурман, финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
10: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
9: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
10: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
11: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС. Информация на сайте АЗС.Татнефть.
12: Галя, у нас отмена!
13: Какая еще отмена?
12: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
14: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
15: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Это Боб Синклар и Кейза на радио Hit FM. Трек называется «I can't wait». Я не могу ждать. Крутая. Мне тоже очень нравится. Друзья, я, наверное, потихонечку уже буду с вами прощаться. Лишь напомню, что у нас же среда сегодня, правильно? Поэтому в эфире Hit FM Hit Woman Club в 15.00. Не пропустите. В гостях у моей коллеги Наташи Калашниковой будет Дарина Алексеева, медиа-менеджер и главный редактор глянцевого журнала «Москвичка». Я думаю, что это стоит послушать. Ну а я желаю вам классного дня, Hit FM. Пока-пока.

0: Реклама.
1: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
2: Так они ж ее без нас съедят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
3: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 752222.
4: И пойди Дэн Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без замедления.

0: описании, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Прямо, конечно, заслушалась я. Это наша новинка только что была. Take Me There, пожалуйста. Все новиночки изучайте еще и на нашем сайте hitfm.ru в разделе «Новинки». Ну и, конечно же, мобильное приложение «Радио Хит ФМ». Там тоже все об этом же, господа. А я надеюсь, у вас настроение прекрасное. 14 часов и 6 минут в Москве. Калашникова здесь. Всем приветики. У нас сегодня много дел. Мы гостей встречаем через час, а то, может быть, и меньше. Все-таки час уже стартовал. У нас и везде хит зайдет к нам, но не в этом часе, пожалуйста, а то встрепенулись некоторые. Я скажу конкретно, когда что произойдет. Ну и вообще поговорить, да, если есть желание поговорить, рассказать что-то важное, что у вас случилось, похвастаться, поржать все вместе. 925-007-1074. Если такого желания нету, ничего страшного, это у нас не обязательная функция. У нас обязательная функция алог буквально через секундочку. Мод с друзьями через какое-то время. Тиеста, Люк или многие другие.
1: Монстер-шоу на радио Хит ФМ.

0: Люки Ли, только что на Хит ФМ образца 2011 года. Я напомню, сегодня уже 26-й год, это среда, 14-18 в Москве. Какие еще цифры вам назвать? Например, длина следующей песни от Кунгс будет 2 минуты 45 секунд. Вот так вот я вижу, мне компьютер об этом рассказал. А еще я могу рассказать некоторые цифры, которые мне уже нашептали синоптики.
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400-329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит ФМ.
3: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до плюс 30.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
10: Окошкина.
11: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Путешествие.
1: Путешествия полезны для организма. Это в очередной раз доказали американские ученые, которые провели масштабные исследования и пришли к выводу, что смена обстановки и новые впечатления улучшают память и стимулируют работу мозга. Помимо этого, физическая активность, которая всегда бывает в поездках, улучшает кровообращение и метаболизм, а также держит мышцы тела в тонусе. Не стоит забывать и о том, что путешествия снижают уровень стресса, наполняя нас положительными эмоциями, что в свою очередь позволяет нормализовать гормональный фон и улучшить иммунитет. Так что не стоит отказывать себе в приятных путешествиях, ведь это полезно для здоровья. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Так, господа, ну как у вас там? Денечек-то проходит, надеюсь, прекрасно. 14 часов 34 минуты в Москве. Мы сейчас выясним вот такую вот важную деталь. Я надеюсь, вы у нас все это прекрасно знаете. Вот когда, это просто по наблюдениям сегодня в метро, да, по отчетам. Когда вам приходит голосовое сообщение, любите вы его или не любите, вы же знаете, что прослушать это голосовое сообщение нужно не обязательно тыкая этим динамиком себе в ухо, да, вот как некоторые так переворачивают телефон, и динамиком прям в ухо, и все равно все остальные слышат. Вы же знаете, что можно обычно приложить телефон к своему уху, как будто вы по телефону разговариваете. И все, там будете слышать. Вы же знаете, правда? Потому что я сегодня в метро насчитала человек 8, которые вот этим тыканием занимаются. Я думаю, они просто прикалываются, может, мода такая? Или они не в курсе? Не пробовали ни разу, что именно так телефоны современные работают. Но я уверена, что вы-то в курсе. Если что, знаете теперь.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
8: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190200879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Займы на любые цели в приложении «Корона».
9: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
16: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
17: Милана Хаметова.
18: Вся школа только и делает, что говорит про наш выпускной.
19: Твой выпускной будет лучшим.
18: Ведь этот день навсегда останется в нашей памяти.
19: Ну, Маша, ты даешь.
20: Не одна дома три выпускной. В кино с 21 мая. 6+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Что мы делаем с вами, господа, в данный момент? 14 часов 51 минута в Москве. Мы с вами ждем, ожидаем нашу прекрасную гостью, потому что в следующем часе их клуб хит-вумен. Хорошее у вас настроение, у меня тоже дофига. Короче, я не могу остановиться теперь ржать, потому что Никита, который ответственный за видео, под столом смеется. Так, ладно, все. В общем, давайте так, мы встретимся через 10 минут, я буду в хорошем, нормальном состоянии, наша прекрасная гостья Дарина Алексеева будет здесь, в студии, а главный редактор, между прочим, глянцевого журнала «Москвичка». Это не смешно, это очень здорово, вот, а то, что у меня получилось, вообще я не знаю. Ладно, скоро вернусь.

0: 13 часов и 3 минуты в Москве. Это, конечно, время клуба Hit Woman на Hit FM. Но дело в том, что немножечко задерживаются наши гости. Ничего страшного, мы ее ждем с удовольствием. Просто я расскажу, чем мы тут с Никитой занимаемся. Я напомню, у нас будет прямая трансляция эксклюзивно на нашей страничке ВКонтакте. Поэтому подключайтесь совсем скоро. Сейчас еще не включили, но какой смысл на нас, на дурачков, смотреть? Вот, мы с Никитой, короче, ну, помимо того, что поржали, еще вот чем занимаемся. Пришло сообщение в наш Макс от нашего слушателя, который подписан на Автандил, и он на мою реплику о том, что есть верхний динамик, и можно вот так вот слушать, да, и, то есть, приложив телефончик к себе, к уху, можно слушать голосовые сообщения. Он мне, значит, верхним динамиком, слушать верхним динамиком СМС, и типа пальчик вверх, что? Что? Угу, дура вы, Калашникова, ну, типа это. А мы тут не знали, что, оказывается, по СМС можно отправлять голосовые. И вот это все время мы все дружно здесь пробовали. Реально, оказывается, можно отправлять СМС-голосовые. Я, конечно, не имела в виду СМС-голосовые вообще. Я забыла о том, что это существует. А да, действительно, можно там отправить СМС-ку. Оно, по-моему, в MP3 на глазах преобразовывается и тебе отправляется. И действительно, его невозможно послушать верхним динамиком. Представляете, какой ликбез только что у нас здесь на этаже состоялся. Вот, так что имейте в виду, если вы никогда этого не делали, у вас есть еще и такая функция – отправлять голосовухи смс-ками. Зачем? Не знаю, но мало ли какие бывают ситуации. Продолжаем ждать гостью.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Милана Хаметова.
9: Короче, мы спасаем выпускной.
10: Я устрою ей выпускной. Что лучше бы его и не было.
9: Она мошенница.
11: Но вы же не мошенники, нет?
9: Нет, конечно.
12: Ну, Маша, ты даешь.
8: Не одна «Дома 3» выпускной. В кино с 21 мая. 6+.
13: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Woman Club на радио Hit FM.
1: А вот мы и начали, господа, вот мы и начали. Вы, наверное, все это время заждались за это время. 15 часов 12 минут в Москве. Прямая трансляция на нашей страничке ВКонтакте эксклюзивно. И я уже сразу представляю с нашим удовольствием нашу гостью. Дарина Алексеева, главный редактор глянцевого журнала «Москвичка» и контент-директор журнала «Огород» сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Дарина.
2: Здравствуйте. Наташа, очень приятно быть с вами.
1: А мне тоже очень было приятно и готовиться даже, потому что в каком смысле я готовилась. Я узнала, что вот вы главный редактор журнала «Москвичка», и я вчера даже в эфире пообещала людям,
2: спасибо,
1: что я сейчас пойду и куплю этот журнал. А вот это оказалось задачка со звездочкой. Оказывается, это не то, что как ты приходишь вот в «Союз печати», или как там она называется, теперь и говоришь «Здравствуйте». А мне говорят, а у нас такого нету. Я стала изучать вопрос, а это специальные точки продажи, оказывается, не так ли?
2: Ну, это большие сети типа «Азбуки вкуса», «Ашана», «Перекрестка», «Глобуса». То есть мы везде встали, и мы есть в киосках «Союз печать» тоже, и в книжных, типа «Книжного Москва». Просто мы быстро заканчиваемся, и иногда не успеваем подвозить как бы дополнительный тираж.
1: А, вот ты, вот да, что вчера со мной произошло. Поэтому я так вот в руках-то и не подержала. Ну, конечно, я посмотрела в интернетах, естественно, как все это выглядит. Да, и теперь мы давайте расскажем для тех, кто еще ни там не посмотрел, что это за два замечательных журнала.
2: Ну, вот «Москвичке» будет скоро 3 года. Я сама не могу поверить в это. Мы начали журнал с нуля. Это такой новый российский глянец, который стал главным российским глянцем. Мы назвали его «Москвичка», потому что вначале собирались писать просто про своих друзей, про классных людей, которые там внутри тусовки «Садового кольца», но за все это время мы расширились и по персонажам, и по локациям, и по героям, и стали такими большими, и пишем обо всем классном и крутом, что происходит в нашей стране, касательно и культуры, и фэшна, и бьюти-индустрии, и спорта. В общем, пытаемся быть разными и интересными.
1: А это только для девочек или это для девочек и мальчиков?
2: Нет, это для девочек и мальчиков. Несмотря на такое гендерное название, мы абсолютно вне гендерны.
1: Ага. Так, это что касается «Москвички», о которой мы сегодня, естественно, много поговорим, потому что, во-первых, это уже, извиняюсь, удивительное явление, печатное издание, ведь оно уже есть печатное, как мы выяснили, помимо, конечно, интернета. А есть еще и второй журнал.
2: Есть еще второй журнал про красивую загородную жизнь, про сельское хозяйство, фермерство. Он называется «Огород», и его найти, возможно, действительно чуть потяжелее, потому что он выходит раз в сезон. А он на мелованной бумаге такой пухлый, он такой ручной. Мы много снимаем контента там сами, 90% съемок. Мы ездим по России, снимаем разные хозяйства, значит, сельскохозяйственные угодья. Вот. И касательно печатной прессы, ну, в последнее время бум. Куча журналов появляется, покупается, и мы видим, что рынок растет.
1: Это вот последнее время, вы говорите, это какое? Это сколько?
2: Ну, это вот последние 2 года.
1: То есть, а вы как раз раньше начали, чем
2: ну, мы
1: бум.
2: Начали одни из первых, да, мы завели этот бизнес печатный.
1: То есть, чтобы нам представить, это вот как раз когда печать уходила, допустим, иностранная.
2: Да, она ушла, и вот спустя год мы так с командой решили рискнуть, не имея каких-то больших планов, вот, но все получилось.
1: То есть, вы сели там со своей командой и... Вот такая идея, давайте журнал
2: закупили. Ну да, мы подумали, ну, можно же собрать редакцию, можно, ну можно же какие-то съемки делать, можем. Мы просто не думали, у нас ни у кого не было на тот момент опыта именно работы в печатных изданиях, потому что мы все из диджитала в команде Кристины Потупчик, с которой мы все это начинали. Вот, и потом, когда мы уже столкнулись с реальностью дела производства глянцевого журнала, мы поняли, насколько это все сложно. Сейчас мы научились уже быть профессионалами в этом деле за все это время, но это кропотливый труд, потому mm-hmm. что все надо снимать самим, все тексты тоже писать самим, и, в общем-то, это суперручная работа.
1: Mm-hmm. А ну вот в тот момент, когда вы этой идеей только загорелись, команда из скольки человек?
2: Ну, вначале, наверное, у нас было человек 10, потом как бы, ну, добирали всех, и сейчас «Москвичка» — это целая экосистема, это и глобальный диджитал, это сайт, это телеграм-канал, все соцсети, в общем, которые сейчас популярны. Это событийный наш клуб «Мозг». Это недавно мы открыли офлайн-пространство «Элемент» в центре Москвы. Это как бы такая некая наша штаб-квартира, куда могут прийти читатели. Вот. И это ивент-агентство. Ну, в общем, обросли классными дополнительными активностями.
1: Вот так вот, господа. И еще одно маленькое уточнение, чтобы техническую, так сказать, характеристику закончить. Журнал называется «Москвичка», но он не только для девочек. Журнал называется «Москвичка», он только для москвичей?
2: Нет, он для просто людей, больших городов, людей, интересующихся, просто вот для классных людей.
1: И это прекрасно. Я не риторически спрашивала. Если я, как москвичка, не смогла его вчера найти, то как вот люди просто замечательно интересующиеся в других регионах?
2: На самом деле в других регионах у нас есть, опять же, точки, в которых они продаются, в больших крупных городах, но на самом деле есть всегда Озон, Яндекс.Маркет и Wildberries.
1: Назовем их маркетплейсы, чтобы они не радовались.
2: Да-да-да. В общем, ну, можно просто заказать этот журнал, и старые выпуски тоже.
1: Вот так вот, между прочим, можете прямо сейчас сделать, чтобы посмотреть, если вдруг это ваш будет первый только номер. Ну, а мы продолжим разбираться скоро.
0: Hit Woman Club на радио Hit FM. Успешные предпринимательницы России.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до плюс 30.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
7: Окошкина. Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: радио «Хит-ФМ».
1: Ну что, господа, продолжим, пожалуй. Дарина Алексеева по-прежнему вместе с нами. Занятая какая девушка, все работы свои, вопросы решает. И я напомню, главный редактор глянцевого журнала «Москвичка» и контент-директор журнала «Огород». Я уже показывала, ну если вы смотрели, я уже показывала в камеру. Это спецгазеты, спецвыпуски. Спасибо. Газеты «Москвичка». Пахнут. Мы здесь вот сидели с Никитой и нюхали свежую прессу. Это очень приятно, давно такое вот не было. Ну, помимо того, что это интересно, конечно же, один искусственному интеллекту, я так понимаю, выпуск посвящен, правильно?
2: Да, и на обложке картинка, которую сгенерил гигачат.
1: Вот. А второй посвящен...
2: спорту, лужникам и различным модным видам спорта.
1: Вот. Но еще очень классная придумка, я такое вообще первый раз вижу, и я вот сразу зацепилась. Вот смотрите, это журнал «Москвичка май», правильно,
2: да.
1: Если вы видите в камеру. Но если не видите, представляете, красивый, толстый, между прочим, толстенный настоящий журнал. И это журнал «Москвичка май». И посмотрите, у них, если вы видите, а если нет, то представляете, разная обложка, но полностью одинаковое наполнение, правильно?
2: Ну да, и герои на обложке тоже повторяются, просто они... разных ракурсов.
1: Вот, но дело даже не в том, что это просто реально две разные обложки. То есть ты какую хочешь, такую выбирай, или какую тебе попадется, тоже интересно, да? Я такую задумку никогда не ощущал, не видела, не встречала. Мне очень прикольно. Вот это вот очень даже здорово. Ну и что я могу сразу сказать? Толстенный настоящий глянец, в котором, я так понимаю, но это посвящено детям конкретно, да?
2: Да, майский номер посвящен альфа-поколению.
1: Альфа-поколению. А вообще-то он немножечко по-другому, обычно на пол.
2: Ну да, у него такая более классическая структура. Не каждый номер мы пишем про детей.
1: Но вот теперь зато этот номер максимально про детей. И, а вообще-то, я так понимаю, что это, наверное, все-таки чуть-чуть больше для девочек, нет?
2: У нас есть просто традиционные женские темы, женские рубрики. Есть темы фэшн-индустрии, бьюти-индустрии, да, которые волнуют в большинстве своем женщин.
1: Угу.
2: Но также мы пишем много и про культуру, искусство, архитектуру. Ну, это те темы, которые интересны всем.
1: Соглашусь, да. Но вот мне, как девочке, конечно, будет интересно полистать все про
2: моду. Вот, например, у нас, да, в апреле был на обложке Карен Хачанов, и это абсолютно наш великий теннисист, вот, и он, мне кажется, интересен и мужской аудитории тоже.
1: Угу.
2: Хотя, как бы, да, традиционно мы считаемся женским.
1: А вот вы, как главный редактор вашего прекрасного издания, журнала, вы что больше всего делаете? Вы просто весь процесс контролируете и говорите «да», «нет».
2: Ну, базово, да. Я на самом деле работаю как менеджер, как связующий всех вот, разных частей команды. Это продакшн-отдел, те люди, которые все делают, съемки, видео полностью на продакшене. Это редактора, кто занимается интервью, текстами, корректировкой различных колонок и вообще материалов, которые нам сдают. Это бэк-офис, конечно же, юристы, бухгалтера. Это, ну, как бы я тоже условно юридически несу за все это ответственность. И мне надо, чтобы вся эта система слаженно работала.
1: То есть вы знаете каждый листик своего журнала,
2: да,
1: естественно,
2: да? Да, потому что я полностью, ну, как это, мое детище.
1: А вот, допустим, следующий журнал готовится, вы определяете какую-то тему, или это только эксклюзивно так бывает?
2: Тема определяется жизнью, я бы так сказала. Ну, например, июнь — это большой бизнес-номер у нас всегда, потому что ПМФ, потому что мы всегда принимаем участие на ПМФ, делаем там либо свою панель, делаем плюс вечеринку «Москвички» в рамках ПМФ, и этот номер посвящаем всегда бизнесу. А, например, сентябрь или март – это традиционно для глянца фэшн-ишью, просто сезонность, да, такая.
1: Прикольно, мне очень нравится. А бывает такое, что вот вам ваши, ну, сотрудники приносят какую-то статью или, я не знаю, какую-то, ну, разворотик, да, а вы не утверждаете? Мне интересно такое.
2: Ну, я не могу, ну, как бы сказать, что просто это кошмар, мы не берем это. Я обычно конструктивно подхожу к этому всему, мы переделываем, что-то переписываем. Вот, но как бы я в своих сотрудниках уверена, скорее такие ситуации могут быть, например, с героями. Когда герой наговорил на интервью всякого про свою бывшую жизнь, про какие-то интересные истории. Я причем не знаю, его как бы за язык никто не тянул, но вот он решил, был в хорошем настроении. Вот. А потом на момент согласования, ну мы как бы хорошо относимся к героям, мы показываем им обычно вот фото, вот текст, утвердись, пожалуйста. И там начинается как бы, а давайте вот вырежем все. Все. Вот, и остается там, я не знаю, рожки да ножки, беззубый текст, вот за что обвиняют во многом глянец в последние годы, что вот он не острый, а он не может быть острым.
1: Потому что человек не подтвердил, который давал
2: интервью. Потому что тут по закону что-то нельзя, тут, значит, тебя так зажимают, всяк. Вот.
1: Ну и потом, мне кажется, в таком глянце не хочется острого ничего, хочется все красивое.
2: Журналистам всегда хочется чего-то острого.
1: Может быть. Может быть, конечно. А бывает такое, что вот человек наговорил, должно быть два разворота, а потом все направил, и там на один еле-еле.
2: Да.
1: И тогда, приходится что-то
2: да,
1: там переделать.
2: Да, тогда, ну, всегда есть съемки, фотографии, кадры.
1: А много съемок в стол уходят?
2: Нет, мы весь материал используем обычно, мы снимаем профессионально, вот, поэтому обычно все классно всегда получается, и мы снимаем 90% контента, как я и говорила, сами, мы не используем чужие кадры. То есть даже если баночка крема, мы ее сами снимаем, даже баночку крема.
1: Ну, естественно. Ну, хотя о искусственном интеллекте можно поговорить, конечно же, но он уже везде используется, это нормально, да, это уже нас ни капельки не удивляет. Но вот основная базовая, допустим, работа, которую вы перебрасываете на искусственный интеллект, есть такое?
2: Ну, только расшифровки интервью, я думаю.
1: Ну, вот, кстати, хорошая тема. Учитесь, господа, если вы этого еще не умеете. Это Ишка делает просто прекрасно. А скоро продолжим. Хит Woman Club.

0: на радио «Хит-ФМ».
1: Дарина Алексеева по-прежнему вместе с нами, главный редактор глянцевого журнала «Москвичка», толстого, настоящего, красивого, очень стильного и очень, мне кажется, модного, да, на данный момент. И, конечно же, невозможно не спросить, вы смотрели «Дьявол носит Прада» вторую часть?
2: У меня нет времени, я очень хочу. Просто сдаю два номера и вся в мыле, в запаре.
1: А кому вы сдаете? Сами себе два номера?
2: Сами себе сдаю, да. Просто надо успеть к датам.
1: А, понятно. Это какие два номера? Следующий и еще следующий?
2: Мы делаем большой номер про Питер. Ага. Такое исследование Питера, питерский гид. Вот, и мне надо успеть к концу мая. А второй номер, собственно, к началу ПМФ.
1: Понятно. Вы у нас занятой человек. Хорошо, но вы же наверняка смотрели «Дьявол носит Прада» первый.
2: Первый, конечно, да.
1: Вот насколько? Там же тоже главный редактор большого глянцевого журнала. Ну хорошо, там полностью про моду. У вас не полностью про моду, но тоже. Насколько вообще там правду показывают о работе главного редактора?
2: Ну, то, что главный редактор должен быть таким строгим, всем задавать тон, как бы. Мне кажется, все равно это во многом зависит просто от типа личности, от характера. Такие Миранды Присли существуют в любой отрасли, от промышленности до, я не знаю, до ракетостроения.
1: Вы вот, не такая.
2: Да, я не такая, я, наверное, более все-таки мягкая, не знаю, хорошо это или нет, вот, но у меня более полюбовное отношение с сотрудниками. У нас, конечно, в команде нет никакого лукизма, например, да, как бы внешний вид – это дело каждого, но вообще в целом сфера глянца жесткая. То есть ты, как бы все ждут от тебя, что ты вот должен быть каким-то и идеальным.
1: А это не обязательно, собственно, да, это никак не влияет на потом на качество журнала. Ну, а вот, допустим, вот эта вся загруженность, которую в фильме показывают, ну, там, допустим, гипертрофировано, что она детей своих уже практически не видит, это 25 раз разводится. Нет, ну, а вообще загруженность действительно максимальная?
2: Да, загруженность максимальная, это все усиливается с тем, что постоянно приходится контролировать все виды соцсетей плюс сайт, и как бы у меня есть, я называю это вторая смена после офиса, посещать нужно различные светские мероприятия, и, конечно же, твой рабочий день удлиняется.
1: Ну, светские мероприятия хотя бы там кормят, правда же, периодически.
2: Я не могу работать за еду.
1: Это правда, но в том числе съесть что-нибудь вкусненькое можно хотя бы, да? А вот бывает такое, что к вам подходит какой-то известный человек или менее известный и говорит: «Дариночка, вы меня помните, очень хочется с вами сотрудничать».
2: Да, у меня постоянно такое, на этих светских мероприятиях какие-нибудь светские дамы зажимают меня по углам и такие: «Дарина, ну я же достойна обложки».
1: Да, да.
2: Достойна. Вот, а как бы обложка – это не моя прихоть. Да, я главный редактор, да, я как бы могу, конечно, своей волей надавить на что-то, но обычно эта обложка согласовывается и с коммерческим отделом, и с инвесторами, и с арт-директорами. То есть это сложный процесс. Вот, и когда меня ставят в такое положение неудобное, то просто вот люди очень эгоистично поступают.
1: Люди, ну что вы, на самом деле, девочки наверняка в основном
2: девочки. Ну, девочки, конечно.
1: Отстаньте, пожалуйста. А обложка, она как-то коррелируется с идеей, допустим, всего журнала?
2: Ну да, например, да, если вот номер, посвященный детям альфа-поколения, это популярные блогеры и певцы до 18 лет, участники топ-феста, который будет 12 июня, ну, то есть какие-то лидеры поколения детей. Будет бизнес-номер, это не могу раскрывать героев, но это будут люди из сферы бизнеса. Например, апрель был спорт-номер, там был теннисист Хачанов. Вот. И, да.
1: Ну, то есть по обложке уже можно понять, какой основной
2: тему,
1: вектор.
2: Тему номера, да.
1: Вот так вот начинаем разбираться немножечко в глянце. Господа, сейчас продолжим. Хит-вумен-клуб.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Скидки в аптеках столички.
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.defizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
11: Откройте для себя новое направление для летнего отдыха – Сибриз-Баку. Всего 3 часа прямым рейсом, и вы на Каспийском побережье. Апартаменты и виллы для всей семьи. 7 километров песчаного пляжа. Незабываемая гастрономия и море возможностей для активного отдыха.

0: ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
1: О, да!
2: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8 499 579 7799.

0: на радио «Хит-ФМ».
1: А мы сегодня про журнал «Москвичка» разговариваем. Я вот посмотрела, как раз 176, обычно 180 страниц, да, бывает? Это огромное количество страниц.
2: Полосы мы это называем.
1: Полосы, да? А полоса — это что, страничка как раз, да?
2: Да.
1: То есть, а вот это вторая полоса?
2: Да.
1: А я листами и страницами меряю. Ну, окей. И это же каждая буковка должна быть на своем месте. Каждая фотография утверждена на своем месте. Это огромный процесс, а он ежемесячный.
2: Да, и на самом деле много что утверждается, например, с клиентами, с героями, со всеми надо это утверждать, и потом еще три этапа корректуры.
1: Угу. А вот у вас отпуск бывает? Ну, если вот так постоянно быть в этом процессе, как можно, на кого ты тогда потом это оставить? Вот в чем вопрос.
2: Ну, на самом деле я люблю работать, я воспринимаю это как дело своей жизни, и даже если я куда-то уезжаю, ну, я называю это не отпуск, а путешествие, я все равно просто остаюсь на связи.
1: То есть у вас не бывает такого, что отключился телефон?
2: Да, нет, такого не могу себе позволить.
1: Но вообще-то есть такие люди, на которых можно хотя бы чуть-чуть от ответственности спихнуть?
2: Да, ну, конечно, у меня хорошая команда, но я доверяю им, но это все равно моя личная ответственность во многом, и мое личное видение того, как должен выглядеть продукт.
1: То есть вот такая огромная загруженность, да, вот постоянно вот это вот все в голове держать, и однажды вы все-таки решились, хочу еще и в огороде, так сказать, навести порядок. Журнал «Огород», правильно? Где вы контент-директор. Что значит такой контент-директор? Вы утверждаете то, что там будет?
2: Ну, на самом деле мы работаем в такой творческой и бизнес-паре с издателем «Москвички» Дашей Решки, и в «Огороде» она главный редактор. В общем, мы с ней как бы поменялись немного местами, да, вот. Но так, в принципе, мы делаем «Огород» той же командой, также с Дашей, вот. И я отвечаю там, ну, контент-директор — это похоже на главного редактора, вот, но
1: ну, то есть
2: по-другому
1: же
2: называется, да. Ну, тоже я решаю там, кто герои, предлагаю темы, номера, там, ну, вот такие вещи концептуальные определяю.
1: А бывает такое, что не хватает тем? Ну, вот все-таки

0: Толстый журнал.
1: Ну нет, да? Человеческий мозг, он очень, он бездонен.
0: А что тогда самое сложное вот в работе главного редактора или контент-директора, если все получается?
1: Не знаю, самое сложное всегда работа с клиентами, потому что, в принципе, мы очень клиентоориентированы, мы делаем очень много спецпроектов разной сложности, и если что-то ты делаешь редакционное, то, как хочет редакция, у тебя руки развязаны, ты как бы, ты творишь креатив, просто ты в потоке, в полете, а все-таки спецпроекты, их надо всегда утверждать, и у другой стороны могут быть свое видение прекрасного, и оно может сильно не совпадать с твоим. И это все утверждать.
0: Пока не утвердить. Это вот так, это бизнес, господа. А с чего начинается каждый номер? Вот первое, это идея, обложка, или какой-то как раз спецпроект, который там главный разворот. Ну вот.
1: Ну, в зависимости от месяца, например, да, как бы я уже сказала, что есть месяцы типичные для, например, того, чтобы мы делаем фэшн-номер, там спорт всегда апрель, какой гала-светский номер — это ноябрь, селебрейшн — это декабрь. Ну, в общем, есть какие-то темы. Но также мы делали и спецномера, например, в честь юбилея московского метро. У нас был целый номер год назад, посвященный метрополитену. Был номер с Марком Эдельштейном на обложке, посвященный Нижнему Новгороду. Это был целый номер июльский в том году про Нижний, про все, чем гордится Нижний. Марк Эдельштейн, собственно, тоже из Нижнего. Был номер октябрьский с Зиверт, с певицей Зиверт на обложке, посвященной промышленности московской.
0: Интересная вот, иногда бывает,
1: да, и иногда бывает все-таки вот как бы от заказа. Ну, делаем спецномер, но это бывает не часто. Ну, вот альфа-номер, это тоже как спецномер.
0: Но он все равно в мае вышел. То есть больше другого-то в мае не будет.
1: Вот. Да, больше другого не будет.
0: Ну и, конечно, главный вопрос. А вы сами были на обложке?
1: No stuff on the pages.
0: Почему? Вы красивая женщина, вам нужно на обложку.
1: Ну,
0: своего журнала.
1: Это неправильно, это не этично, некорректно, а главное, это непрофессионально. Команда, она всегда где-то в сторонке, вот на шаг около, как наблюдатели.
0: Ну, а хотя бы на одной из страничек.
1: Ну, вот в «Светскую хронику» мы позволяем себе ставить и меня, и людей из нашей команды, и инвесторов, коллег позволяем. Но вообще вот в классическом глянце раньше даже этого было нельзя.
0: Ну, у нас не классический глянец, у нас москвичка, и причем очень красивая, а нам понравилось. Спасибо большое. Я напомню, Дарина Алексеева сегодня была вместе с нами, главный редактор глянцевого журнала «Москвичка» и контент-директор журнала «Огород», который не могу вам вот так продемонстрировать, нету, потому что...
1: Я забыла.
0: Но мы его описали все равно. Спасибо огромное, что с нами были. Вот теперь у нас есть любимый глянец.
1: Спасибо вам большое. Реклама.

0: Мясо Куба. Звоните и заказывайте 752222.
1: И пройди Данкарман Юрьевич Огромни 322-366-8050-426.
2: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.

0: Вот, господа, 16:07 в Москве. У нас с вами какая задача очередная? Конечно, встретить очередного гостя, правда же? Его зовут Вездехит, и он появится в нашей с вами жизни как раз в этом часе. Поэтому внимательно, будьте внимательны, внимательно не пропустите его. В какой-то момент он действительно появится в вашей жизни. Присылайте слово «Вездехит» в наш мессенджер «Макс» 925-007-1074. Вы поймете, когда это нужно сделать. И я просто напомню, что сегодня 20-й «Вездехит» выигрышный, потому что такое число. Вот, поэтому гости у нас, конечно, еще намечаются в часе текущем. А пока Инна тоже погостит, но потом по делам пойдет.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Море ближе, чем вы думаете. Сибриз. Современный курорт на живописном побережье Каспийского моря в Баку ждет вас. Прямой перелет, безвизовый режим, 7 километров песчаного пляжа, апартаменты и виллы у моря, аквапарк и яхт-клуб, а также спорт, активный отдых, концерты мировых звезд и музыкальные фестивали. Сибриз Баку. Море возможностей для идеального отдыха. Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
3: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
5: Галя, у нас отмена!
6: Какая еще отмена?
5: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
7: Акция для ИП и ЮО. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Это Егор. Он пригласил меня на выпускной.
9: Я устрою ей выпускной.
8: Короче, мы спасаем выпускной.
10: Милана Хаметова в комедии «Не одна дома три. Выпускной». В кино с 21 мая. 6+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.

0: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит ФМ.
2: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до плюс 30.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
11: Окошкина.
0: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: здоровья. Лето уже не за горами, однако время, чтобы успеть привести себя в форму, еще остается. К тому же недавнее исследование международной команды ученых говорит о том, что похудению отлично способствует денежная мотивация. Добровольцев разделили на три группы. В первой участников стимулировали финансово, во второй мотивировали специальными текстами, а третья группа была контрольной. После анализа результатов участников оказалось, что те, кого мотивировали финансово, справились с похудением лучше всех. Но с другой стороны, мотивационные тексты также помогли некоторым сбросить лишнее. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит на радио Хит FM.
1: Ну что же, он действительно ворвался в нашу с вами жизнь, и вот я теперь заметила, что наша победительница все-таки прочитала сообщение немножечко поздно, потому что я, конечно, не могу дозвониться, но зато я вижу ваш телефон, он пришел, и если у вас есть такая возможность, звездочка 107.4, это с мобильного бесплатно, набирайте, если увижу ваш телефон на нашем, ну, на мониторчике, соответственно, то с удовольствием схвачу трубку и приглашу вас в эфир. Итак, везде хит, а вот и вижу. Везде хит случился, и у нас Татьяна замечательная, вот, которая в эфире появляется, победитель. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну? Очень долго пыталась до вас дозвониться.
1: Удачи,
2: у меня сегодня еще день рождения.
1: Да ладно, ну что же так это? Да. Это мне кажется, я приношу удачу именинникам. Я очень вас с этим поздравляю. Во-первых, конечно же, с днем рождения.
2: Спасибо.
1: Во-вторых, а вы из какого города? Расскажите нам.
2: Одинцово, Москва, Одинцово, рядышком.
1: Вот, ну, тем более мы поздравляем все Одинцово за то, что с тем, что у вас сегодня день рождения, почему бы и нет. Ну и, конечно, самое интересное, это узнать, какой же везде хит ваш на сегодня, тем более в такой знаменательный день. Итак, Татьяна. Ваш везде-хит сегодня, и это, я надеюсь, вам принесет радость и счастье на деликатесы. А это значит, что благодаря Хит FM вы можете что-то вкусненькое себе заказать и отметить как следует.
2: Спасибо, спасибо.
1: Мне кажется, подходит. Ну, любой подарок подошел бы, честно говоря, ко дню рождения. Итак,
2: конечно,
1: мы вас еще раз поздравляем. Желаем счастья,
2: спасибо.
1: Богатства. Вот, и поздравляем с тем, что вы выиграли. Оставайтесь на связи, пожалуйста. Сейчас все расскажу, как дальше происходит у нас технически. Ну, у кого день рождения завтра, господа, особенно сильно играйте в везде хит. Ну, даже если и нет дня рождения, мы всех очень поздравляем тех наших победителей, которые становятся победителями завтра. Может быть, это будете именно вы.
0: Лови везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
6: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
9: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Займы на любые цели в приложении «Корона».
10: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
15: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
16: Каждый день на телеканале «Солнце».
17: Категория 6+.
18: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это вот вашему вниманию были Тиесто и Эва Макс. Такая коллаборашка. 16:48 в Москве в это время уже можно и нужно, честно говоря, голосовать на нашей страничке ВКонтакте, в официальной группе Радио Хит ФМ ВКонтакте. Речь идет, конечно же, о хитах без правил. Там тоже коллаборашки «Будь здоров». Например, Эд Ширан с Мартином Гарриксом. Это в одной стороне, так сказать, ринга. Вот. Ну, а Тувилу — это в другой стороне. Но здесь не важны даже имена. Хотя, конечно, они важны, мы это прекрасно понимаем. Например, а что там Эд Ширан замутил, да? Ну, что-нибудь такое, да? Если вы вдруг не слышали, идете, проходите, пожалуйста, по направлению на нашу страничку ВКонтакте и слушайте отрывочек того, отрывочек того. И выбираете не столько, конечно, за имя голосовать, но, казалось бы, надо, а за песню, которая вам на данный момент нравится. Может быть, завтра вы бы передумали, но хиты без правил вот сегодня. Как обычно, они, начиная с 8 вечера по Москве, уже непосредственно в эфире. Но чтобы было что говорить, нужны ваши голоса как раз-таки. Ну и вот, Эд Ширан, что он там новенького сделал? Может, вам понравится, а может, вам не понравится. Поэтому, конечно, лучше просто вот так ушами выбирать. Вот эта песенка хороша получилась у этого человека, а вот эта еще лучше, но у другого человека. Ждем ваше решение, а начиная с 8 вечера оно будет озвучено в эфире.
1: Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
3: Окошкина.
4: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: life my price.
1: А у нас новый часик стартовал, 17 часов и 4 минуты в Москве, для, так сказать, понимания. И вот к этому времени что произошло. Два горбатых кита совершили рекордную миграцию. Они плыли от Австралии и доплыли до Бразилии. Точный маршрут животных остается неизвестным, но стартовая и конечная точки зафиксированы. Группа ученых фиксировала, они не дадут соврать, так сказать. И мало того, что это очень большой маршрут, до этого никогда в жизни никто, ну, по крайней мере, за всю историю метеонаблюдений мы всегда делаем такую скидку, из этих ученых никто не видел, чтобы так долго, чтобы так основательно, да, уплывать. Ну и плюс еще это вообще не является, вот этот маршрут не является типичным для данного вида. То есть там пара рекордов сразу поставлены. Эта история нам о чем намекает, на что намекает, о чем рассказывает. О том, что скоро наша с вами сезонная миграция начнется с работы домой. А у некоторых началась, у кого-то даже, может, и закончилась уже. Вот, может быть, как идея, может быть, стоит сегодня домой пойти каким-то другим путем. Может быть, он даже будет длиннее, если погода позволяет. Может быть, он даже будет дольше, этот путь. Может быть, он будет не самый удобный, и вы это прекрасно знаете, но вы им никогда не ходили или очень давно не ходили. Если погода действительно благоволит, то стоит насладиться, потому что зимой такие подвиги, конечно, мало кто делает, а вот летом или в преддверии лета очень хочется иной раз погулять, пройтись чужим, ну, в смысле, вашим, но другим маршрутом, и вот как будто бы чуть-чуть попутешествовали. Особенно хорошо, пользительно, я бы сказала, для тех, кому ничего не светит этим летом в смысле путешествий.
2: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: сбылось.
1: Можно, в принципе, было загадывать желание под эту песню, можно было не загадывать желание под эту песню, все равно не сбудется. Ну, а может быть и сбудется, откуда я знаю. 17 часов 18 минут, это время московское. Если ваше желание скорее бы закончился рабочий день, то вы очень близки к победе. А сегодня у нас рекорд. Температура в Москве побила рекорд, державшийся 129 лет. Это, по-моему, и есть вся история метеонаблюдений. Может быть и нет. Но 129 лет, да, действительно, максимальная температура в Москве на 20 мая плюс 30 градусов зафиксирована. И это рекорд. Завтра, может быть, тоже какой-нибудь рекорд поставим. Ну, а потом немножечко придется померзнуть. Вот такие планы у московской погоды.
2: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
3: Погода на Hit FM.
4: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до плюс 30.
5: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
6: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
7: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
8: Реклама. Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
10: Окошкина.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Музыка.
1: Пение укрепляет наш организм и даже считается эффективным средством против старения. По словам столичных медиков, запоминание сложных мелодий и текстов дает нервной системе необходимую нагрузку, что является отличным тренажером для памяти. Помимо этого, регулярные занятия вокалом улучшают работу легких и общее состояние кровеносной системы. И все это за счет глубокой вентиляции и насыщения тканей кислородом. И, наконец, эксперты отмечают, что пение не только дарит нам уверенность в себе, но и считается эффективным методом борьбы со стрессом. Ведь когда мы поем, то организм сбрасывает накопившееся напряжение и стабилизирует самочувствие. Любители петь в караоке, берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: «Сказка на ночь».
1: Сегодня расскажу вам парочку маленьких сказочек из цикла «Не то, чем кажется, и мы не знаем, что это такое». Итак, в далекой-далекой стране Великобритании жили-были люди добрые. Вышли они однажды на поле, в чисто поле вышли и видят опять началось. Открылся, вот буквально на днях, открылся сезон кругов на полях. Опять вот эти огромные круги загадочного происхождения, может, инопланетяне оставили. Не было, раз опять появилось. И это не просто круги, а как будто бы огромная гантеля. То ли инопланетяне прилетали, то ли они прилетали, что напомнить нам, что с гантельки-то пыльку надо сдуть, потому что немножечко физкультуры не помешает. А вот вторая загадка произошла в далекой-далекой стране Аргентине, где на местные пляжи вынесло сотни морских червей. Их местные жители обнаружили. Вообще-то эти обитатели подводного мира живут в норах на дне, а тут их раз и выбросило на берег, причем в огромном количестве. С одной стороны, можете сказать, это же неплохо, ведь местные считают их деликатесом, этих морских червей, и употребляют даже в сыром виде. Но мы, правда, не знаем, они их ловят как-то, вытаскивают из моря или с пляжа собирают, что вряд ли. Может, это уже и есть нельзя, не знаю. Но даже если это и хорошо, с одной стороны, с другой стороны, а эти морские черви, у них есть неофициальное название, уж простите меня за медицинский термин, их называют рыба-пенис. Вот, и вот если с этой точки зрения посмотреть, что как будто бы море хочет сказать многократное «нет» на какой-то заданный в Аргентине вопрос.

0: Summer Dream от Алекс Уоррен прямо сейчас. Господа, у нас вечер, и это разве не прекрасно? Летний вечер, я называю его летним, конечно, он еще майский, он еще весенний. Но, тем не менее, если у вас похожее что-то на летний вечер, обязательно не пропустите, не надо откладывать все самое лучшее на потом, на какой-то другой день лета. Прям наслаждайтесь сейчас под музыку Hit FM. Была Калашникова, летела, целая, пока.
1: Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.

0: Пицца Куба. Звоните и заказывайте 752222.
1: И пройди Дэн Карман Юрьевич Пограни, 322-366-8050-426.
2: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
3: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
4: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит FM.
1: Ужель и Топик были с нами в эти три минуты. I adore you. Обожаю тебя. Вот то же самое можно сказать и про московское лето. Обожаем. Жарко у нас тут. Жарко. Не только за окном, между прочим, но и в динамиках. Хиты нон-стоп. Плюс новинки и премьеры. Все это в шоу «Большой релиз» в следующие как минимум 4 часа. Мы начинаем полное погружение в музыку. Плюс разделы «Даблтрек», «Хиты без правил» и «Чарт спешл» точно по расписанию.
0: На радио Хит FM.
2: Реклама. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Аксен, Сера и Миша Миллер на Hit FM, Кайли, Don't Leave. А впереди Алок и Калит, которых еще не попали в главный хитовый чарт, но чувствую, попадут туда уже в ближайшую субботу. Итак, Алок, Калит, песня Dive Into Me. Услышим через 3 минуты.
1: Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до плюс 30.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
9: Окошкина. До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
10: И теперь доедают, причем до последней крошки.
11: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
12: И.П. Диденко, Роман Юрьевич, Огорни, 322-366-8000-4426.
13: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
14: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
15: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ-комета-21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
17: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
18: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
19: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
6: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Спорт.
1: Если вы часто раздражаетесь по пустякам и не способны адаптироваться к любым нагрузкам, что в итоге приводит к очередному стрессу, то медики настоятельно рекомендуют начать заниматься спортом. Британские ученые провели масштабные исследования и пришли к выводу, что силовые тренировки считаются одним из лучших способов борьбы со стрессом и депрессией. Эксперты также отметили, что чем сильнее наши мышцы, тем устойчивее психика. А все потому, что физическая сила напрямую связана с работой гиппокампа, области мозга, отвечающей за эмоции, память и устойчивость к стрессу. Так что, если вы хотите улучшить свое самочувствие, то начинайте день хотя бы с 10-минутной зарядки, которая позволит вам чувствовать себя хорошо. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Макс.
1: Тови Лу на Хит ФМ. Кстати, сегодня в «Хитах без правил» мы представим ее новую песню. Она будет сражаться с другой новинкой за попадание в эфир. От вас зависит судьба новых треков. Напомню, проголосовать за них можно уже сейчас в нашей официальной группе ВКонтакте. Поэтому полный вперед! Проходите, голосуйте. Пока будете заниматься поддержкой, мы вам включим «Мадонну», а еще «Топика» вместе с «Бекки Джи» на Хит ФМ.

0: всем параметрам.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
7: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
14: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190109908 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000-879. Возрастная категория 6+.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Займы на любые цели в приложении «Корона».
17: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
18: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
19: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
20: столько богатстве? Столько условий.
21: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
22: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
23: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Metro Boomin, The Weeknd и 21 Savage, Creepin на Hit FM. В песне использован сэмпл из песни 2004 года I Don't Wanna Know Mario Winans. Кстати, у группы BTS как-то спросили, а почему вы не запишете какой-нибудь кавер или не сделаете ремейк одной из песен прошлого? Они говорят, нет, мы лучше будем исполнять свои собственные песни. Для нас это самое важное, собственное творчество. Итак, группа BTS, песня Swim. Услышим здесь на Hit FM через пару минут.
1: Реклама.
2: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса 21 век. Торговый комплекс 21 век. Твой выбор для классных покупок.
3: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина.
6: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
7: Так они ж ее без нас едят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
8: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 752222.
9: И.П. Диденко, Роман Юрьевич, ОГРНИП 322-366-8000-426.
10: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге 58 88 88.

HitFM. Это Дэти на HitFM только что и песня Take Me There. Наша крутейшая новинка. Ну, так расслабиться, помечтать, погрустить, может быть, немножко. Хотя нет, не будем грустить. Такое лето за окном. А в динамиках большой релиз, полное погружение в музыку, хиты, новинки, премьеры. Ровно через час хиты без правил, а через 30 минут раздел Double Track. Большой релиз.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
9: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
12: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
15: Лента.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Том Нови и Лима на Hit FM. Take it. Берем лучшее, лучшую музыку. Очень стильная работа ждет нас впереди. Знаю, любите, с удовольствием ее послушаете. Еще раз называется Dive into the Ocean. Это Алок через пару минут.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до плюс 30.
4: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
5: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
6: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
2: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
8: Окошкина.
1: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Искусственный интеллект. Современные нейросети используются нами не только для поиска информации и решения простых повседневных задач, но и начинают помогать в расшифровке медицинских показателей или, например, в сфере права и финансов. А вот насколько им можно доверять в этом плане, решили выяснить совместно сразу несколько команд из американских университетов. Во время исследования были проверены несколько ключевых навыков крупных нейросетей – способности отличать правдивую информацию от ложной и умение давать аргументы на основе фактов. Оказалось, что алгоритмы пока не очень надежно распознают манипуляции, поэтому доверять их советам в решении важных вопросов пока не стоит. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Дмитрием Обломовым на Радио Хит ФМ.
1: Это большой релиз на Хит ФМ, полное погружение в музыку. Далее дабл-трек. Двойная порция хитов одной звезды. Сегодня звезды танцполов будут нас прокачивать своей энергичной музыкой. Итальянский проект «Медуза» на Хит ФМ. Мне кажется, летом их музон очень актуален. Очень такой настроенческий, позитивный, классный. Итак, две работы «Медузы» впереди. Первая называется «Don't Wanna Go Home». Песня под номером 2. Записана вместе с Тигой «You Gonna Want Me».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте a7.ru.
9: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
12: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
13: 0+. Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
14: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
13: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
14: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
15: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел.
18: Это не дело.
19: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
20: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
21: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Тиесто на Hit FM Beautiful Places. Мы с вами летим в сторону хитов без правил. Они начнутся сразу после 20.00 по Москве. Это будет битва. Битва двух новинок за попадание в эфир. Вам решать, какая новинка в итоге победит и в наш эфир попадет. Поэтому прямо сейчас заходите в нашу официальную группу ВКонтакте и голосуйте за тот свежак, который вам понравится больше.
1: Реклама.
2: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
3: Рассрочка предоставляется застройщиком, предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
5: Окошкина! А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: Обломовым на Радио Хит ФМ.
1: Another на Хит ФМ только что, и работа Talk to You. Начало 9 в Москве. Всем привет. Дальше хиты без правил.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.
1: Это музыкальный баттл, в котором примут участие лучшие свежаки. Две штуки. Нужно решить, какую из двух протолкнуть в эфир. Поэтому заходите в нашу официальную группу ВКонтакте для того, чтобы проголосовать. Под номером один с нами сегодня Мартин Гаррикс и Эд Ширан. Песня «Repeat It». Под номером два Тови Лу и ее новая работа «I'm Your Girl Right». Мы стартуем.
0: Хиты

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
7: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: А поехали всей семьей!
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
12: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-дефисбанк.ру. ООО ВБ-банк.
13: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: правил.
1: Хиты без правил на Хит-ФМ. Тут сражаются две крутые новинки. Нужно решить, за кого топим. Победит тот свежак, в пользу которого придет большее количество ваших голосов в нашу официальную группу ВКонтакте. Поэтому проходите, голосуйте. Под номером один Мартин Гаррикс и Эд Ширан. Песня «Repeat It». Под номером два Тови Лу. «I'm your girl, right». Подсчет голосов очень скоро.
0: Хиты без правил. Реклама.
2: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» для нас главное – строить по графику и сдавать дома точно в срок. Мы понимаем, что срок сдачи – это ваше планирование жизни. Ипотека, переезд, школа, работа. Поэтому мы выстраиваем процессы так, чтобы стройка шла стабильно. Плановая закупка материалов, быстрая логистика, непрерывное финансирование без срывов и переносов. Я лично держу на контроле график строительства работ и гарантирую, что вы получите свои долгожданные ключи вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты... Будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Лайфхак.
1: Храните деньги в сберегательной кассе, а любимый парфюм в холодильнике. По словам экспертов, холод помогает парфюму дольше сохранять оригинальный запах. Все дело в том, что низкая температура замедляет окисление и химические реакции, а отсутствие света и жары защищает аромат от разрушения. Особенно полезен холод для цитрусовых и натуральных ароматов, поскольку они сильнее реагируют на тепло. Ну а теперь обращаюсь к мужчинам. Не удивляйтесь, если в вашем холодильнике овощи неожиданно начали соседствовать с духами. Ну, вот таким вот нехитрым способом ваши любимые женщины пытаются сохранить семейный бюджет. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: правил.
1: Хиты без правил на Хит ФМ. Музыкальный баттл завершается. Две новинки бились в этом часе за попадание в эфир. И уже через минуту мы с вами узнаем, кто стал победителем-финалистом. Все решит голосование в группе Хит ФМ ВК. Давайте послушаем фрагменты свежаков еще раз и приступим к подсчету голосов. Под номером один с нами сегодня Мартин Гаррикс и Эд Ширан. Песня «Repeat It». Под номером 2 Тови Лу. I'm your girl, right? Уже 20:35 в Москве. Теперь момент X. Самый такой волнительный момент. Подсчет голосов и определение финалиста музыкального баттла. Посмотрим в группу Hit FM ВК, куда вы бросали свои голоса на протяжении всего этого часа. Итак, что мы видим? С разницей в... Секунду, с устным счетом у меня что-то плохо сегодня. С разницей в 9 голосов. В эту среду, 20 мая, в нашем муз-баттле побеждают Мартин Гаррикс и Эд Ширан. Песня «Repeat It» вырывается в финал, попадает в топ хитов без правил. И дальше мы эту песню «Repeat It» послушаем целиком.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
3: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
9: Штурман «Финиш» рядом, бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
10: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
9: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
10: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
11: Организация акции ООО «Татнефть» и АЗС «Запад». Информация на сайте азс.татнефть.ру.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: А поехали всей семьей!
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Миша Миллер на Hit FM. Эй, на-на-на, вечером особенно приятно проводить время под такую музыку. Как проходит ваш вечер? Уверен, насыщенно, продуктивно. Я знаю, как проведу, например, вечер завтрашний. Знаю, что в 19:30 на телеканале РУ-ТВ покажут прямую трансляцию 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. С удовольствием посмотрю. А вы с удовольствием послушаете очередную порцию хитов уже в ближайшие минуты. С нами Кунгс, Galaxy и Леди Гага, Дизи.
1: Реклама.
2: До революции народ жил плохо, не доедал, а потом случилась революция.
3: И теперь доедают, причем до последней крошки.
4: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
5: Байденен Карман Юрьевич Огарни, 322-366-80-50-426.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88. 88-88.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Большой релиз на Hit FM, час четвертый. Мы с вами переходим в специальный хит-парад. Сегодня будем изучать заокеанский Billboard Hot 100. Добро пожаловать, делайте громче. Начнем с 13 места. Здесь песня, которая уже 47 недель, друзья, 47 недель находится в чарте и не спешит его покидать. Называется Golden, это Huntrix. Chart Special.

0: Хит FM.
1: Полное погружение в музыку в большом релизе на Хит FM. Сегодня мы с вами погружаемся в Billboard Hot 100. Были на 13 месте, там Hunter X и работа Golden. Теперь перемещаемся на 12. Плюс одна строка. Тут трек Stateside. Это Pink Panthers и Zara Larsson. В США очень любят эту песню.

0: Тренды. Самостоятельное приготовление пищи считают полезной привычкой, учитывая, что это прекрасная возможность контролировать состав блюд. Тем временем психологические исследования сразу нескольких команд ученых говорят о пользе готовки для ментального здоровья. Этот процесс позволяет человеку присутствовать в моменте, избавиться от навязчивых состояний и негативных мыслей. Также отмечается повышение веры в себя и достижение результата, что особенно важно для людей, пребывающих в нестабильности. А еще это прекрасный способ самовыражения. Через подбор новых вкусовых сочетаний, способов подачи и сервировки, не говоря уже о формировании социальных связей. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Это большой релиз на Hit FM, специальный хит-парад и обзор Billboard Hot 100. Пора нам с вами переходить к тяжелой артиллерии, то есть это те песни, те суперзвезды, которые на этой неделе в Билборде попали в первую тройку. Как раз третья позиция на подходе, песня Man I Need, Оливия Дин.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
5: О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: Это большой релиз, раздел Chart Special и лучшее из Billboard Hot 100. Я бы сказал, самые лучшие, а потому что первое место за океанской сотни. Песня Choosing Texas, это Ella Langley. Послушаем ее далее. И на этом зафиналим Chart Special, большой релиз, и попрощаемся с вами до завтра.
0: Chart Special.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Kid News. Роботы. Роботы медленно, но верно становятся нашей новой реальностью, которая помогает сделать быт проще, а еще обезопасить жизнь и здоровье. К примеру, в Японии уже несколько лет безуспешно пытаются бороться с увеличением количества медведей, выходящим к жилым домам, и, кажется, решение проблемы нашлось в виде робоволка местной разработки. Устройство визуально похоже на настоящего хищника и при обнаружении движения включает громкий отпугивающий медведей звук, слышимый на расстоянии до 1 километра. Такие роботы будут патрулировать территории, на которых медведи и другие хищники подходят слишком близко к жилым домам, самостоятельно определяя звук, который понадобится для отпугивания. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Hit News. Путешествие.
2: Путешествия полезны для организма. Это в очередной раз доказали американские ученые, которые провели масштабные исследования и пришли к выводу, что смена обстановки и новые впечатления улучшают память и стимулируют работу мозга. Помимо этого, физическая активность, которая всегда бывает в поездках, улучшает кровообращение и метаболизм, а также держит мышцы тела в тонусе. Не стоит забывать и о том, что путешествие снижает уровень стресса, наполняя нас положительными эмоциями, что в свою очередь позволяет нормализовать гормональный фон и улучшить иммунитет. Так что не стоит отказывать себе в приятных путешествиях, ведь это полезно для здоровья. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Kid News. Искусственный интеллект. Искусственный разум все чаще помогает нам в решении обычных бытовых вопросов, даже тогда, когда его использование не оправдано и только тормозит наши мыслительные процессы. Так, например, представители одной транснациональной компании совсем недавно признались, что используют нейросети не для того, чтобы быстрее и качественнее сделать свою работу, а просто чтобы выполнить план по использованию алгоритмов, который им огласил работодатель. Аналитики сообщают, что в погоне за статистикой работники отдают искусственному интеллекту совершенно ненужные задачи, чтобы потом показать боссам количество требуемых запросов. И такая тенденция существует и в других технологичных компаниях, а это не похоже на путь к реальному прогрессу. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Hit FM.
1: Hit News. Больше новостей на hitfm.ru.

Дави, везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гаджет, смени парфюм, порадуй себя вкусным. Везде хит, везде хит. Каждый будний день.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Летнюю жару большинство людей переносят по-разному. Одни чувствуют себя прекрасно, а другие жалуются на отекшие ноги. По словам столичных медиков, отеки в жару – это нормальная реакция организма. Однако их можно предотвратить несколькими способами. Допустим, используя вертикальный дренаж или контрастный душ. Также эксперты рекомендуют пить больше воды и отказаться от капрона или другой узкой одежды в пользу свободной хлопковой. Более того, если вы знаете, что будете стоять более 2 часов на ногах в жару, то лучше надеть компрессионные гольфы, которые обеспечат вам легкость ног. Однако, если у вас есть более серьезные симптомы, то лучше обратиться к специалисту. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: эфи главного хитового чарта на Радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Кункс, Galaxy.
1: Второе место.
2: Dave and Dams, Rain Dance.
1: Первое место.
2: Alan Walker, Broken Strings.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 4000329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: мода. Многие модники мечтают оказаться звездой подиума, а одному австралийцу мечтать не пришлось. Совсем недавно мужчина по имени Дэвид стал настоящей звездой соцсетей после того, как просто прошелся по одному из местных пляжей, где, как оказалось, устроили показ в рамках австралийской недели моды. Дэвид гулял и делал зарядку в этих местах уже не один десяток лет, поэтому не придал значения большому количеству стройных высоких людей в красивых нарядах. И только после того, как увидел, что стал невольным участником модного события, удалился, а потом и вовсе извинился перед модельером за свой перформанс. Впрочем, извиняться было не за что, а в соцсетях мужчину уже успели похвалить за его естественность в неловкой ситуации. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.